0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

Еўрарадыё навіны спорту. У футбольным клубе МЛ Витебск отбылися змены у тренерским штабе. Головный тренер команды Магомед Адзиев и его помощник Филипп Сакалинский отхилены от працы с основным складом. Здарылася гэта после поразы команды у 11-м туры чемпионату Беларуси от Витебска, после якой команду с первого места посунула Минская Динамо. Обовязки головного тренера часово будет выконывать капитан команды Сергей Баланович. Под керовництвом российского специалиста МЛ Витебск провел 7 матчов. 4 из них завершились перемогами. Один ничьей и еще два поражениями. Это другая смена тренера с початку сезона. У конца красовика был уволенный тренерский штаб Михаила Мартиновича. Беларускі тренер Віталь Жуковскі, імаверна, по-ранейшаму не можа працаваць у беларускіх футбольных клубах. Пра існаванне пэўных абмежаванняў раней згадаў старшыня Батэ Андрэй Капскі. Паводле інфармацыі трыбуны, прозвішча Жуковскага не ўваходзіць у так званыя чорныя спісы. Аднак праблемы з працаўладкаваннем у Беларусі ў яго ўзніклі яшчэ пасля сезона 21 года. Падчас працы ў Батэ спецыяліст працягваў давяраць месца ў складзе футбалістам, якія пасля падзей 20 года трапілі ў няміласць спартыўных чыноўнікаў. Пасля завяршэння сезона Жуковскі кинул клуб, а позднее, по водле границ выдания, отримал неголосную заборону на працу в белорусском футболе. С 22 года тренер працевал у Казахстане. В початку этого года и он остается без клуба. Президент США Дональд Трамп може уручить трофей переможцу чемпионату свету по футболе. Поводле поведомлення у СМИ, он уже поведомил ФИФА про ожидание удельничать у церемонии узнагороджения. Отзначается, что Трампу могут дозволить самостойно вырашить, ти застанется он побоч с командой подчас святочных урочистостей после финалу. Летость Трамп присутничал на финале клубного чемпионату свету и отзначил перемогу Челси разом с футболистами на поле. Героем четвертого дня на чемпионате света стал 40-годовый брамник сборной Кабо-Верде Вазинья. У дебютным для своей команды матча на Мундиале он допомог сгулять у ничью с Испанией, заховавши свои вороты недоткальными. Голкипер выконал 7 сейвов, отримал отзнаку 9,7 от SofaScore, а после финального свистка не стримал эмоций и заплакал. Цікаво, что профессийную карьеру Вазинья почал только у 25 годов. За гэты час он поспел погулять на Кипре, у Словакии, за молдавскую Зимбру. Минулый сезон брамник провел у другим дивизионе Португалии за Шавиш, где выступал у одной лизи с белорусами Трофимом Мельниченком и Микитом Демченком. Это были новины спорту. Заставайтесь на Еврорадио.

0: Евразум.
1: Сёлета сярэдні памер пенсіі па ўзросце ў Беларусі складае каля 1070 і 1107 рублёў у месяц. Працоўныя пенсіі былі праіндэксаваныя 1 лютага ў сярэднім на 10%, а пенсійны ўзрост складае 63 гады для мужчын і 58 гадоў для жанчын.
2: Але наколькі наша пенсійная сістэма стабільная? Про гэта падчас эфіру Еўрарадыё журналістка Марыся Вайтовіч запыталася ў эканамісткі Анастасіі Лузгіной.
1: Давайте паслухаем.
3: Днямі ў Міністэрстве працы прызналі, што большасць рэгіёнаў Украіны не запешваюць сябе ўзносамі ў ФСАН і фактычна залежаць ад пераразмеркавання сродкаў з Мінскам і Мінскай вобласці. Пра што гэта сігналізуе?
4: Это говорит о том, что в целом, там если посмотреть, да, заявление, то в целом ФСЗН профицитный, но и положительный вклад, большой положительный вклад, это да, составляет Минск и Минская область. Почему? Там ряд районов остаются дефицитными. Почему? Потому что, прежде всего, зарплаты высокие. Это один момент. Да? Чем больше зарплаты, соответственно, чем больше и социальных взносов идет в бюджет. Второй момент – это то, что, скорее всего, разная структура населения в районах и в Минске. То есть молодые люди часто уезжают в Минск, там Минскую область, находят более высокооплачиваемую работу, ну и, соответственно, начинают платить по месту, да, работы взносы в социальные. А в районах больше остается пожилого населения. Меньше доля, опять-таки, молодых людей, которые работают. И это создает вот такую неравномерность и дополнительную нагрузку на уже там областные, местные поступления, да, именно фонд социальной защиты населения, в результате вот формируется такая картинка неравномерности, да, когда там Минск, Минская область должны там поддерживать районы. Поэтому, потому что, как мы уже говорили в рамках обсуждения региональных каких-то моментов, то Беларусь – это во многом страна одного города, то есть в плане того, что около Минска концентрируется вот основная часть бизнес-активности, наиболее ёмкий рынок, более развитая инфраструктура, и люди, в том числе особенно молодежь из других городов, районов, стремится ехать в Минск. Но, соответственно, найти там работу старается. Ну и поэтому вот мы видим, что такая ситуация получается.
3: Калі паглядзець на ситуацию шире, старэнне насельніцтва, дэфіцыт кадраў, міграцыю, наколькі ўстойлівай выглядае беларуская пенсійная сістэма на перспектыву 5-10 гадоў, і ці непазбежна давядзецца павышаць пенсійны ўзрост, узнос або мяняць сістэмную мадэль.
4: Безусловна, если мы особенно уже смотрим на такую среднесрочную перспективу, там 5-10 лет, ничего хорошего, наша вот эти вот та ситуация, которая складывается, она не ведет ничему хорошему. То есть и рождаемость в Беларуси находится на одном из самых низких уровней в Европе, да, хотя в Европе тоже наблюдается в целом старение населения. И в плане миграционных процессов тоже, да, вот приток мигрантов, он хотя и существует, но он остается низким, но при этом белорусские специалисты по-прежнему, хоть уже не так активно, как там пару лет назад, но все равно тоже рассматривают другие страны для жизни. И сама система пенсионная, да, вот та, которая сейчас действует в Беларуси, она в основном она распределительная, то есть это государственные пенсии, которые выплачиваются государством. Она не очень эффективна в условиях старения населения, потому что если мы посмотрим на опыт европейских стран, там не только европейских, то очень часто помимо вот этой вот государственной базы существует еще дополнительный накопительный элемент. Беларуси, ну, как бы тоже вот пару лет назад его там сформировали как добровольное пенсионное страхование. Но опять-таки, это добровольное, это далеко не все это начинают формировать, эти фонды. И этот, это пенсионные вот эти взносы добровольно, они не пользуются, да, в целом у белорусов популярностью. Поэтому, да, и, безусловно, и пенсионная система нуждается в трансформации, но для этого нужны дополнительные деньги. И при этом не исключено, да, повышение пенсионного возраста, потому что на сегодняшний день, безусловно, в Беларуси женщины выходят очень рано вот, на пенсию. Даже посмотреть, если со странными соседями, а при этом продолжительность жизни увеличивается. Вот. Но здесь, конечно, безусловно, это такое не сильно популярный, не сильно популярное действие со стороны властей, поэтому пока говорят, что этот вопрос не обсуждается, но, к сожалению, или там так, ситуация есть такова, что, скорее всего, к этому рано или поздно подойдут.
3: Дякую вялікі. Анастасія Лузгіна была сёння ў эфіры Еўрарадыё. Са студыі Еўрарадыё працавала Марыся Вайтовіч. Заставайцеся з намі.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Што з расійскай культурай? Ці стане яна добрай і вялікай?
0: Ось гэта стаўленне да ўсіх астатніх з вышыні.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-біз.

0: Раніца з рацією.
1: А так само зараз доклада по годину застається до 8 Білорусі, до 7 Польщі. Сяжу я тут у студії Білоруська Радіо Раса, де назираю, як каблоки перешам поміж іди над усією Білорусю. Пересовуються туди-сюди. Саправди, місцями, коли облоки хмари є на нашому небі. Переважно зараз без опадку. Правда, ніці, коли 12-й більш хмар чекаємо. Де так само такі локальні короткочасові дожди можуть бути. Інформації від синоптиків не в забаві. У день сегодня температура поветра чекается плюс 18-20, у другой половине дня местами может собраться навальница. Зараз на термометрах 12 у Лиди, 10 у Харудни, 12 так само у Белостоку, 11 у Буковицку, Дыхайновце, 12 у Берости, у Кубрине, 12 у Пинску. Ветер заходний от 4 до 9 метров за секунду, порывы до 12-14 метров за секунду. Незначно повышенный атмосферный тиск, он поступово и далее повышается вильготность. Зараз навод 95%. Ну и, до речи, заутра атмосферный тиск будет уступать у своей правы деформировать наше надворье. А это значит, что напереди до конца этого тыдня чекаем больше прояснений. А у субботу и неделю навод плюс 28 чекаем. Правда, там уже дожди и навальницы.
0: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Буйный контракт на поставку белорусского калію заключили с Индией. Походнение продухледжвае. Поставки стандартного хлориду калію сёлета по цане 383 доляры за тонну. Эксперты отзначают, что контракты с такими буйными покупниками, как Индия и Китай, звычайно служат ориентиром для всего сусветного рынку калійных угнаенняў. Новая цена на 34 доляры за тонну вышэйшая за попереднюю. Тому Яна может стать штуршком для дальнейшего росту цен на калий. На фоне этого контракт Китая на закупку калию застается одним из самых данных у свете – 348 доляров за тонну. Китай користается выходной ситуацией, активно повеличивающей закупки и сбирающей запасы у портах после завершения посевной кампании. Евразвяз увел санкции супрать белорусской компании «Завак». Белорусский вытворца вакуумных и напыляльных обсталеваний «Завак» трапил санкционный спис Евразвязу за деяния, якія подрывают або погрожают территориальной целостности, суверенитету и незалежности Украины. «Завак» – это белорусская компания, заснованная у 90-х Владимиром Шырыповым да его партнерами. Подставой для ее включения у санкционный спис стали факты поставки «Заваком» продукции своей им российским партнерам, якія працуюць на подрадах военно-промыслового комплексу. Як удакладняецца, с початку поўнамаштабной войны «Завак» разом со своими датчынымі компаниями поставил российским оборонным подрадчикам продукцию на сумму каля 200 миллионов доляров. Як кошелек Лукашенки отмывал гроши. Тытуньовый король Алексей Алексин, а якого называют кошельком Лукашенки, занимается легализацией шерых доходов праз заходние юрисдикции. Это стверджают журналисты Белорусского расследовательского центра, якія вывучили документы одной новозеландской компании и одного банка, зарегистрованного у Вануату. Поводля доследчиков, шматмиллионные переводы проходили тягом нескольких годов праз сетку компаний у офшорных юрисдикциях. Ключевой фигурой у схемы, как утверждают журналисты, был литовский предприниматель Вилюс Коваляускас, який с 2014 по 2018 годы володал банком у Вануату. Расследовальники утверждают, что им удалось отсочить минимум 3,5 миллиона доляров, які трапили таким чином на рахунок Алексина. Валютные резервы Польши все протягивают России и остаются одними из наибуйнейших у Центральной да Усходней Европе. Повод для новых даденных Национального банка Польши на конец травня официальные резервовые активы краины досягнули 255,5 миллиардов евро, что на 80 миллионов евро больше, чем месяцем ранее. У доляровым эквиваленте польские резервы склали больше за 297 миллиардов доляров. Незначное изменение у поравнания с попередним месяцем у банку тлумачать ваганнями валютных курсов, а не скорочением самих активов. Курсы валют у национальных банках у Польши: доляр 3 злотая 67 грошов, евро 4 злотая 25 грошов. У Нацбанку Беларуси: доляр 2 рубли 77 копеек, евро 3 рубли 21 копейка, 10 польских злотых 7 рублей 58 копеек. До встречи в черговом огляде экономичных новин.
0: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Что тебе свою концепцию ставания помеж небом и землей, и ты уже сам можешь вырушить, кто ты и сирот яких людей ты свой.
1: Да только не кожный стык, кто обманчив был помощь с тобой. Сгадаю тебе, хоть на имени думкой одной.

0: Так само доброго дня вам жадаю, край белорусская радио рация. 17 день червеня, середа сегодня. Ну и так само зараз докладно 15 хвилин застается. До 9 Беларуси, до 8 Польши.
1: Политхит с Виталем Цыганковым.
2: Александр Лукашенко дал интервью телеканалу «Аль-Арабия Инглиш» и наговорил там несколько довольно важных речей, в певном сенсе, навод с новыми оттенями. Так он самые горячие темы опошних месяцев, «Ти может Беларусь уступить у войну супроть Украины», Лукашенко заявил. Мы с Путиным завсёды обмерковывали эту проблему в связи с тем, что эта проблема завсёды существовала в средствах массовой информации. И я вам широ скажу, дословно могу сказать, что мне сказал президент России. Мы разумеем, что вступление Беларуси у некой якости в войну, в конфликт непримально. Это будет больше шкоды, чем корысти. И далее Лукашенко додал, что Украине абсолютно нема чего бояться сбоку Беларуси. Многие сродки массы информации найперш отзначили ту цитату, где Лукашенко попросил у президента Украины Зеленского пробачені за свои ранейшие резкие выказывания. Мы бачим, как уже не первый раз Лукашенко видовочно імкнется показать, что не хочет прямой войны с Украиной и зацікавлений в заховании хоть неких каналов коммуникации с Киевом. Пробачені добро описываются в эту линию. Відомо, гэта ніякае не палітычнае пакаянне і не разварот бок Украіны, а спроба змягчыць асабісты канфлікт з Зеленскім і адначасова чарговы раз выразна падкрэсліць, што Беларусь не хоча адкрыцця новага фронту і прамой вайны з Украінай. Все интервью снова подкресливает тенденцию опошних месяцев. Официальный Минск імкнется поширить простору для маневру. И нават не столько для зараз, але и на будущую. Лукашенко разумеет, что война в Украине не будет должиться вечно, и что рано или поздно, махчему уже этой осенью, начнется активное примушение до миру и пошик новой архитектуры безопасности во Восточной Европе. У этой ситуации Минску хочется не выглядать выключно вассалом Кремля, а заховать махчимость для диалогу с разными боками. В этом сенсе варто процитовать слова Лукашенко из интервью, которые, видать, отлюстровывают его головную, хотя и малореалистичную мару. Цитую. «Мы, три славянские народы, будем расслёбывать эти наступства. Сесть за стол перемовы у троих – Лукашенко, Путин и Зеленский – и домовиться, как мы будем переодолевать наступства этого конфликта». А так само не могу не отзначить фирменный стиль Лукашенко – говорить тое, что может сподобаться суразмовцу. Узгадываючи первые дни агрессии, когда российские войски были каля Киева, Лукашенко заявил, что тут вмешались замежные силы и уговорили Путина не протягивать наступ. И кто же это были? Ватикан и еврейское лобби. Но кого же еще варто обвинуватить у паразе России у интервью арабскому телеканалу? Конечно, католиков и евреев.
1: Политика с Виталем Цыганковым.

выборах самый зараз доклад. Опять хвилинов засталось до 10 в Беларуси, до 9 в Польше. Там новина у нас напереди. Один из наибольших городов на Меньшине застался без воды. Что там здаровося? Напереди расповедаем. Ну и так само Великая Британия призначила нового часового поверенного у Беларуси. Про 5 хвилинов на КД темы обовязково у наших новинах. Белорусская радиорация. Доброго дня, ожидаю. 98.1 FM у Белостоку, да и Харудни. 99.2 FM у Бира, Селебелый, Подляс.

0: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю, господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 17 червня. У такий ж день 1925-го був підписаний так званий Женевський протокол. Гэта протокол об забороне применення на войне задушливих, отрутних альбо інших подобных газов і бактеріологічних сродков. Протокол був підписаний у Женеве представниками 37 держав і набив моц 8 лютого 1928 года. По сутності, гэта міжнародное погаднення об забороне применення хімічнай, біялагічнай альбо токсічнай зброї падчас войны. Ягоная дзея не обмежаваная по часе. Однак, хоть Женевский протокол забаранял применение бактериальных сродков ведения войны, але робил это ускосным чином. Протокол обвещал, что выкористание таких сродков на войне справедливо было осуджено громадской думкой цивилизованного света и заборонено у договорах, удельниками яких з'являється большасть краинов. Але у той же час протокол не забороняя подписавшим его державам выраблять эту зброю, заховывать або транспортовать яе. Акрамя таго, протакол не закранае зброю, створаную на аснове таксінаў і вірусаў. Гэтыя аспекты сталі прадметамі пазнейшых міжнародных дагавораў.
0: Нагоднік.
2: 17 чэрвеня 1970-га была запатэнтаваная камера Polaroid. У 1937 годзе у Кембриджы, штат Масачусетс, амерыканскі навуковец-оптык Эдвін Лэнд заснаваў кампанію Polaroid Corporation, якая стала вырабляць аптычную тэхніку. Падчас другой сусветнай вайны вынаходкі Лэнд докористаліся вялікім попытам. У 1946-м Лэнд заняўся распрацоўкай фотоапаратаў, якім былі паб'яднаныя працэсы фотаздымкі і апрацоўкі здымкаў. Ужо ў 1947 годзе вынаходнік прадэманстраваў фотоапарат, у якім увесь працэс стварэння фатаграфіі займаў 60 секунд. У лістападзе 48-га у бостанскім універмагу з'явілася ў продажы першая камерцыйная мадэль Polaroid Lend 95. Першая партыя па цане каля 90 даляр была раскупленная за один день. У 63-м годе компания выпустила мгновенный фотоаппарат для коляровой здымки. 17 червеня 1970-го Эдвин Лэнд запатентовал первую цалком автоматизованную кишенную камеру Polaroid SX-70. Праз два года она з'явилась у продаже. Теперь фотографу было достатково только зарадить кассету, навести объектив и натиснуть кнопку, а праз хвилину здымок был готовы. Просовыванню аппарата на рынок попередничала рекламная кампания с уделом голливудских кинозорок, а портрет его вынаходника, стольки что отриманный уластной фотографией у руце, упрыгожил в окладку популярного американского часописа Life. У вынику высоких объемов продажу камеры кошт акции Polaroid Corporation поднялся у 90 разов, а сама компания трапила у спис 50 самых поспяховых компаний США.
0: Нагодник.

0: Программа с архива Белорусского радиорацио.
1: Радиорация запрошает на репортаж.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 11-я година в Беларуси, 10-я в Польше.
3: У Менску молодого батька осудили по политической справе. На учениях у Городенской области отпрацовывают пытание мобилизации. Беларусы створили настольную гульню «Штетл» про свет еврейских мястечек.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Почнем с темы политических репрессий, которые не спыняются в Беларуси. Менский городский суд осудил 21-годового молодого батьку со Светлогорска Гомельской области Захара Папушоя по шерегу политических артикулов. Про это пишет наша Нива. А пошние годы Захар жил у Менску. Он молодый, але поспел уже створить семью. Хлопец женатый и гадуя сына. Захара затримали летось. Его обвинователи у распаливании ворожести удели у экстремистским формовании и реабилитации нацизму. Судность обвинувачивания, як и присуд, неведомая, але молодого батьку отправили у колонию. Для обменного фонду режиму зараз необходны политвязни в Беларуси. Тому з'являются новые закладники, и не хутко идет процесс вызволения тех, кто уже за кратами, каже белорусский юрист и политик Олесь Михалевич.
4: Думаю, что особливой динамики нема. И Лукашенко уже давно зразумел, что политвязни – это важный гандлёвый товар. И с одного боку он нарощивая обменный фонд, набирая новых, и с другого боку не собирается продавать танно тое, што ён ўжо мае. Таму як бы з гэтым звязаная затрымка. Мы чулі розныя гісторыі пра тое, што ўвогуле все палітвязні павінны былі быць вызвалены яшчэ да канца 25-го года, но, як мы бачым, ніякіх звышмасавых вызваленняў за гэты час не адбылося.
3: Згодна даных прававароншага цэнтру «Вясна», станам на сёння, 17 чэрвеня, у Беларусі налічваецца 847 палітвязняў, а з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 2020 года палітвязнямі былі прызнаны 4655 человек, говорится на правооборонном сайте. До інших тем. У Городенской области почалися мобилизационные учения с военными комиссариатами региона, поведомили у пресс-службе Минобороны Беларуси. Маневры протягнутся до 26 червеня. На их отпрацовывают пытания мобилизации громадян и транспортных сродков на территории в области. Призванные военно обязанные будут удосконаливать военные веды, освоивать узброение и военную технику, учиться выконывать задачи, якія поступают от керовников учения, якія потребуют оперативных решений и деяний. Громадянам будут уручаться позвы об необходимости прибытия у пункт сбору военнообязанных для зверки особистых звесток. Удокладнили у Минобороны. У период учения могут быть чутные выбухи имитационных сродков и стрелы холостых боеприпасов. Так само максимум обмежевание руху по особных улицах, прилеглых до военных комиссариатов. До темы культуры. Центр белорусско-еврейской культурной спадщины презентовал уникальный проект – карточную стратегию «Штетл». Это гульня про свет маленьких городков, где стагоддями побач жили евреи, белорусы, поляки, татары и иншие народы. Проект сполучая у себе докладную працу с архивами и сучасную гульнявую механику. Гульня различена на кампанию от 2 до 6 человек, узростом от 8 годов. Головная мета – развить свое местечко, засадить его жыхарамі, будаваць дамы, святкаваць вяселле і гатаваць традыцыйныя стравы. Пры гэтым гульня не ідэалізуе мінуўшчыну. Мястэчку давядзецца праходзіць і праз рэальныя выпрабаванні таго часу – падаткі, воінскую павіннасць ці бежанства. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны. А зараз на дворе.
2: Сегодня удень на белорусско-польском помежжи похмурно с прояснениями. Местами магчымы невеликие короткочасовые дожди. Температура по ветра от 17 до 20 тепла. Ветер заходний и полночно-заходний умеранны, местами порывисты. Атмосферный тиск у межах нормы. Витаю, шановное господарство, серада сегодня на календаре 17 червеня. Як завжды, не глядячи ни на что, доброго дня, доброго настроя, доброго здоровья. Зычить усім белорусские радио и рации, да я Олесь Дубавец, да також я, вядома ж, дякую за тое, што трымаеце хвалі беларускага радыё «Рація». Чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Тут Ван Хален, мысловец, крама, цукероды іншыя. Неўзабаве сустракаем Яна Мордане, як заўжды ў гэты час ён пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну, а потым даведаецеся, як хуткасць хады ўплывае на працягласць жыцця і ці ўвогуле ўплывае.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Мисловец на хвалях Белорусского радио «Рация». Витаю, шановные. Особливо витаю тех, кто только долучился до нашей компании. Есть такие, я уверен. Доследчики выявили совесть помеж худкостью ходы и протяглостью життя у пожилых людей. Вот про это, коли так конкретно цикавить, вот про это я обещал рассказать. Выники працы показали, что повольная хода может быть связана с больше высокой ризикой смерти, особливо от сердечно-сосудистых захворваний. Доследование было опубликовано у British Medical Journal. Науковцы проанализовали данные больше за 3200 мужчин и женщин в возрасте от 65 годов, которые жили у трех городах Франции. Вось. За станом удельников назирали у среднем больше за 5 годов. Выники показали, что люди с самой низкой худкостью ходы частей сутыкались с рызыкой заучастной смерти у поравнания с теми, кто рухался худчей. Додатковый анализ выявил, что у удельников с повольной ходой вероятность смерти от сердечно-сосудистых захворваний была прикладно у 3 раза высшейшая, чем у наибольш активных удельников доследования. Вось так. На думку науковцев, худ Хуткасць хады можа служыць адным з паказчыкаў агульнага стану здароўя чалавека.

0: интеллигенции.
1: Вот это еще про Америку. И он был соправдный от белорусской интеллигенции, правда, литвинской интеллигенции.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.

Цукер на хвалик беларускага радио рация. Я обещал рассказать про то, что чекает Беларусь в плане надворья ближайшими днями. Дык вось, шановные, поводле беларускіх синоптиков, завтра, у четвер, 18 червеня, надворье у Беларуси у основным будет вызначать в область повышенного атмосферного тиску. Только по полночным усходе республики захаваецца уплыву фронтального поделу. Чекается зменлівая хмарность, пераважно без опадков, только по полночным усходе краины магчымы дажджы. У ночи и раницей местами слабый туман, ветер заходний умеренный, по полночному усходе порывистый. Температура поветра минимальная ночью от 7 до 13, а максимальная днем от 19 до 25 тепла. Атмосферный тиск будет слабо расти. У пятницу 19 червеня на фоне в области повышенного атмосферного тиску чакается поступление неустойливых поветренных масс с полночной акватории Балтийского моря. Похмурно с прояснениями. У ночи и раницей местами, днем переважно по усходней полове краины короткочасовые дожди, днем у особных районах магчимы навальницы, у ночи и раницей местами слабы туман, ветер заходний, полночно-заходний умеренный, при навальницах порывисты, температура поветра ночью от 8 до 14, днем от 19 до 25 тепла, у паўднёва-заходніх и паўднёвых районах до 27 со знаком плюс. У субботу 20 червеня умовы надворья у Беларуси у основным будет вызначать в область повышенного атмосферного тиску, сформированная у теплой поветренной массе. Зменливая хмарность, пераважно без опадков, у ночи и раницы местами слабый туман, ветер неустойливый от слабого до умеренного, температура поветра ночью от 8 до 15, днем от 22 по полночному сходе до 29 по полдневым заходе республики.

Безо дня на хвалях Белорусского радио «Рация» на початку черговой музычно-информационной годины сегодня у середу 17 червня. Витаю, шановное господарство. Як завжди, не глядя ни на что, доброго дня, доброго настрою, да и доброго здоровья, бо будет не за лишним зычить усім Белорусской радио «Рации», да я Олесь Дубовец. Запрошаю черговую музычно-информационную годину. Тут еще нас чекают Rise Against, так само Барановский, Lounge Cage, Doobie Brothers, Rod Stewart, напевно, да и іншие. Ну, а хвилинок про 12, про 13, можно навод и про 14, поговорим про фастфуд. Усе кажут, что это вельми шкодная история, але без его часами, ну, просто никуды. Погодитесь, бывали ситуации, коли, вось, ну, треба что-то теперь окусить, ничего нема. Бюджет, может, некий такие, ведаете, не сурьезный бюджет, ну, тому там некие хот-доги, некие бургеры, те что-то иншее. Так вот, поговорим про это и доведаетесь, який фастфуд меньше шкодный, повод для диетологов, бургер, ти хот-дог.

БН, тебя з назвы на хвалик белорусского радио рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска. Традиционный час нагадать про надворье. Сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями. Месяцами макчимы невеликие короткочасовые дожди. Температура по ветра от 17 до 20 тепла. Ветер заходний и полночно-заходний умеренный. Месяцами порывистый. Атмосферный тиск у межах нормы.

0: Машина что закинчила, стоп песня, щены все об этом, мало бабы хлопоты. Признал, кабань уровень кормила. Зарезала, мясо продала. Жена что закинчила, стоп песня, щены все об этом.
1: У эфиры трансграничная радиорация.
2: Готово? Лага. Хученька. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Довідник.
2: А книжка для записов?
3: Нататник.
2: А нататник с нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагодник.
4: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Алесь Дубовець на календарі 17 червня. У такий ж день 1925-го був підписаний так званий Женевський протокол. Гэта протокол об забороне применення на войне задушливих, отрутних або інших подобных газов і бактеріологічних сродков. Протокол був підписаний у Женеве представниками 37 держав і набив моц 8 лютого 1928 года. По сутності, гэта міжнародное погаднення об забороне применення хімічнай, біологічнай або токсічнай зброї падчас войны. Ягоная дія не обмежаваная по часе. Однако, хоть Женевский протокол забаранял применение бактериальных сродков ведения войны, але робил это ускосным чином. Протокол обвещал, что выкористание таких сродков на войне справедливо было осуджено громадской думкой цивилизованного свету и заборонено у договорах, удельниками яких з'являється большесть краинов. Але у той же час протокол не забороняя подписавшим его державам выраблять эту зброю, заховывать або транспортовать яе. Акрамя таго, протакол не закранае зброю, створаную на аснове таксінаў і вірусаў. Гэтыя аспекты сталі прадметамі пазнейшых міжнародных дагавораў.
2: Нагоднік.
4: 17 чэрвеня 1970-га была запатэнтаваная камера Polaroid. У 1937 годзе у Кембриджы, штат Масачусетс, амерыканскі навуковец-оптык Эдвін Лэнд заснаваў кампанію Polaroid Corporation, якая стала вырабляць аптычную тэхніку. Падчас Другой сусветнай вайны вынаходкі Лэнд карысталіся вялікім попытам. У 1946-м Лэнд заняўся распрацоўкай фотоапаратаў, якім былі паб'яднаныя працэсы фотаздымкі і апрацоўкі здымкаў. Ужо ў 1947 годзе вынаходнік прадэманстраваў фотоапарат, у якім увесь працэс стварэння фатаграфіі займаў 60 секунд. У лістападзе 48-га у бостонскім універмагу з'явілася ў продажы першая камерцыйная мадэль Polaroid Lent 95. Першая партыя па цане каля 90 даляр была раскупленная за один день. У 63-м годе компания выпустила мгновенный фотоаппарат для колеровой здымки. 17 червеня 1970-го Эдвин Лэнд запатентовал первую цалком автоматизованную кишенную камеру Polaroid SX-70. Праз два года она з'явилась у продаже. Теперь фотографу было достатково только зародить кассету, навести объектив и натиснуть кнопку, а праз хвилину здымок был готовый. Просовыванню аппарата на рынок попередничала рекламная кампания с уделом голливудских кинозорок, а портрет его вынаходника, столько что отриманный у ласной фотографии у руце, упрыгожил в окладку популярного американского часописа Life. У вынику высоких объемов продажу камеры кошт акции Polaroid Corporation поднялся у 90 разов, а сама компания трапила у спис 50 самых поспяховых компаний США.

0: Печна нават для сплаву там лёгка перавярнуцца, там шмат затораў, розных пастак, а шара гэта найбольш можа быць лагодная рэчка на тэрыторыі Гарадзенскай вобласці. Чаго не скажаш пра нём, ён вельмі розны, у некаторых месцах вельмі лагодныя плыткі, а ў некаторых вельмі небяспечныя. Прыкладам, каля мястэчка Любча, дзе ён паварочвае, там вельмі небяспечнае месца, мы там любім часта спыняцца сябрамі на начлег, але там вельмі небяспечна купацца, там вельмі шмат людзей патанула, таму што вельмі такія небяспечныя віры. Глыбіня, Нёман вельмі шмат паглынуў людзей, ён дае жыццё, даваў жыццё людзям і забіраў таксама шматлікія ахвяры.
1: Ёсць, скажам, у літаратуры беларускай шмат апісання пра гэты Нёман, Нёмана, удар Якуба Коласа. Але вяртаючыся да прытокаў, ты сказаў, што ўсё ж такі шчара найбольшая. Не, не найбольшая прытока, бо найбольшая гэта па-беларуску Вілія, па-іншаму Нерыс. Это 510 километров моей должины.
0: Сапраўды, Вяля туды ж так само упадает. Вяля месцами, она нават ширейшая, там, у районе Михалішек, например. Так само чаровна вельми речка, так само пошчастилася брами проплыть по адреску от Жодишек до Михалішек, незабывные вспомины, покидая кожная речка.
1: Главное, что это бассейн, значит, то место, та территория, откуль притоки и сам Нёман ёсць у основным, это территория сучасной Беларуси. Тая частка Нёману, якая проплывае праз Беларусь, але таксама з Падляшча ёсць дзве рэчкі невялікія, што праўда, адна гэта Чорная Ганча, 145 кілометраў даўжыні. Гэта з тых рэчак, якія плывуць у Польшчы, усе плывуць на захад, а гэта чамусьці на ўсход задумала плывшчы. А іншая гэта, якая на межы плыве, гэта Свіслач, ну, Зельвянка з беларускага боку, а Свіслач гэта на межы. Яна 170 кілометраў мае разам, там то таксама многа. Дарэчы, Свіслач ёсць дзве ў Беларусі, другая ў Мінску.
0: Ну і не будзем забывацца, што Нёман спалучаецца густоўскім каналам з Віслай.
1: А каналам Агінскага з Дняпром, так што можна праплыўшы з Чорнага мора ў Балтыйскае мора, карыстаючыся з байдарак ці чаго там яшчэ і праплываючы праз Нёман.
0: Застаецца чакаць зноў лепшых часоў, каб гэта навігацыя, гэты сплавы былі рэальныя праз межы. І я мяркую, што гэта вельмі перспектыўны турыстычны кірунак як для Беларусі, так і для Літвы, для Польши.
1: Я думаю, что речка это как бы такое для наших территорий, таких, ну, нижинных, недалеко от моря. Самое главное, я народился над речкой Орлянка, и это совсем малая речка, была должина 50 километров, ширина, скажем, 2, а может 10 метров усяго, але все ж таки вспоминаю, что мы там купались, мы там ловили рыбу, мы там на раки ходили, такое, что еще завсёды ёсць. Коли ты над Нёманом, Володя, народился, ну, неподалек Нёмана, так само Нёман застався у твоєї серці і душі.
0: Менавіта, принамсі, я трошки далі ад Нёмана народився, але з дзяцінства гэтыя размовы пра Нёман былі, таму што радзіма моєї мамы, это вёска Красная, это Збляна-Панямонская дуга так звана, і пад Зблянамі Нёман таксама дастаткова небяспечны. Я вельмі часто ў дзяцінстве слухаў гэтыя гісторыі, трагічныя гісторыі часам, але былі такія гісторыі і з жыцця, калі утапілі прыкладам пад Зблянамі бюст Сталіна, вялікі помнік Сталіна, магчыма і зараз ён у нетрах дзесьці там які знаходзіцца, таму што нічога я не чуў, каб яго даставалі адтуля.
1: Ну, можа, цяперашні ўладальнік Беларусі задумае там вернуць.
0: Не дай Бог, каб Сталін вяртаўся, у якім то было выглядзе, няхай ён будзе там глыбока на дне дзесьці у глеі схаваны. Але вось гэтую гісторыю я памятаю з дзяцінства, як пад Зблянамі утапілі Сталіна.
1: Можна сказаць, праз якія большія такія мястэчкі, гарады праплывае Нёман. Гэта перш-наперш Сталпцы.
0: Так, Сталпецкі раён, это радзіма Мікалаеўшчына, радзіма вёска, радзіма Якуба Коласа, далей Новы Свержань, вельмі знакамітая мястэчка, якое дала немала дзеячаў міграцыі найперш Беларусі. Ну і далей ўжо па Гарадзеншчыні, гэта ўжо Шорсы, гэта Любча, гэта вельмі цікавая мясціна, дзе знаходзіцца Лаўрышаўскі манастыр, насамрэч на вёска Гнесічы. Манастыр старадаўні быў у Лаўрышаве, пазней яго перанеслі ў ваколіцы вёскі Гнесічы, і там, канешне, туды прыплыць, гэта дарагога варта.
1: Ну, яшчэ можна назваць і Бярозаўку, і масты, можа я тулі назоў мястэчка масты, бо мост над Нёмане, але ёсць і друскенікі, друскеніка, інакш гаворыцца, Алітус, Аліта, ну, Каўнас, Коўна, і што, Менаш, і самы на канцы вельмі такі савецкі горад, які называецца Савецк.
0: Из того, что ты сгадал, варто сейчас сконцентрироваться на менавіта на мостах, потому что там наибольшая колькость мостов. Отповедно назвы, там один и такий пешеходный, великий подвесный мост, який выремонтованы, реставрованы. Это такая вельми значная аттракция для всех туристов. Там можно перейти с ровером, навод с мопедом неким, але як пешеходный мост, это подвесный, он вельми высоко, достатково нем, он там вельми широкий. И, конечно, это великая цікавинка для всех, кто наведая город мосты, пройтися гэтым мостом праз вялізную раку.
1: А ёсць нейкія, скажам, угародні такія курсы, ну, скажам, курсы якія ж плаванні такое на нём, а не такіх караблёў, паромаў ці штосьці такое.
0: Плавалі цеплаход, такі параход Вольга Соломова. Так былі такія, зараз яны аднаўляліся, просто не ведаю, зараз бо гэты постковідны час, наколькі арганізаваны гэты ў гэты час такі хаосу і не лепшых часоў у нашай краіне, не ведаю, ці шмат турыстаў зараз прыязджае, як гэта арганізавана.
1: Чи ти нема нам плив, скажем, у самое море? Чи не удалося?
0: На жаль, не удавалося. Так, був на ньому не в різних городах, містечках, в тому ліку і в Литові. Ось вельми цікавий Ньоман з моста в Каунасі так само.
1: А у Каунасі широкий Ньоман?
0: Там здималися многі мастацькі стужки ще совєтського часу. Ось і завсюди, як там буваєш, то пригадуєш ці стужки.
1: Значение Ньомана, скажем, теперь для рыбалки, то оно только индивидуальное. Уже не есть такое, что выживает, дякуючи тому, что живет над Ньоманом. Что для господарки оно так само меньше, но для туристики меньше. Уже нема этих, скажем, орелей, коплыли по Ньомане, то есть древо, где-то зрубанное на Либоцкой пушке, чи в иншой, чи спалящее, как там то есть.
0: Так, нема уже этих промысловых сплавов, нема такого промыслу рыбы. Хоть завсюды можно споткать рыбаков по разных берегах Ньомана. Ньомана, ось рыба водится в этой речке, безумовно. Так что Ньоман притягивает не только тех, кто любит сплавляться, кто любит природу, а и тех, кто любит поласоваться свежей, смачной рыбкой.
1: У нас, скажем, говорится, что люди, которые живут над речкой некой, то каждый имеет некую лодочку, как сам мог пойти поплавать. Ну, такой большой речкой, не такой, как Орлянка. Але как Ньоман. Чи люди имеют на вёсках там, что живут над Ньоманом свои, как бы, ну, те...
0: На жаль, многие вёски уже вымирают. Тем не менее, те люди, которые еще застались, которые имеют летище, бо многие купляют летище в околицах, особливо в этом Мостовский район, там в околице Менявичев, Богатыревичев, Мешетников, таких вёсок и ближе тут в околицах Коматова, Мигова. И они, конечно, мают лодки свои. Кто-то имеет еще такую дедовскую лодку, а кто-то имеет сучасную абсолютно лодку. Сплав по нём они завсюды. Это додатковая аттракция, забава и отпочинок.
1: А коли найлепше организовать такой сплав? Бо я-то с того, что читал, то, ну, ведомо, наша климатичная зона такая, что больше этих осадков, може, ёсць найбольш улетку, але самый магутный Ньоман ёсць у сакавіку і красавіку, там найбольш вады тады, на весну, ведомо, пасля снегу, пасля зімы. У летнія месяцы ён даволі такі плыткі робіцца, бо няма гэтай вады.
0: Можно сказать, что сезон на сезон не пропадая, как бы по-разному бывает. Но, конечно, больше комфортно сплавляться в липень, если в жнивне, хоть как мы плыли, то потрапили под вельми моцную заливу и промерзли. Але, дякую Богу, было чем согреться, и мы хутко вельми обновили свой энтузиазм и балазе, что и дождь скончился, и далее мы иншие дни плыли уже без дождев. И уже в соковику, конечно, и в красовику еще это трошки экстремально уже.
1: А на бобры робят такие сплавы на байдарках? Тады, коли она мает много воды, коли это можно плывти где-то по лузе, ну там...
0: Я разумею.
1: Улетку есть лук.
0: Ну. У Польши это намного больше развито, в Беларуси все ж таки перевожая летние покули сплавы, а зараз увогуле тяжко
1: сказать. А то экстремальные,
0: сказать.
1: Некоторые любят такие экстремальные.
0: Безумовно, сплавы. Безумовно, оно повинно быть разный выбор, разную пару года, некоторые сплавляются по речках и зимой, навод на байдарках.
1: И рыбу ловят.
0: Но Олег, это уже на аматоров отповедных.
1: А замерзая Ньоман, чи не?
0: Редко, а пошние годы Ньоман замерзая редко полностью. Тяжко спрогнозовать, как будет далее в наступности, в ближайшей пришлости.
1: То что, на коньках на Ньоман не рекомендуешь? Хучай за все на байдарках.
0: На коньках небеспечно. Ньоман, саправды, ну, забрал вельми шмат життя, и в тем лику и в зимку. А уличивачи, что эта рака вельми непродказальная, то есть в одном месте она такая, а про 200 метров зусим иншая, то зимой переход ходить про лед по нему я бы не рекомендовал.
1: Як то співається у пісні «Могилою ворогам чесної не раз твої хвалі били».
0: Так, був він натуральний перешкодой для ворогів, для тих же самих крижаков, які приходили на гэтые землі. Був повноводний час переправитися праз Нёман. Это вельми непросто було.
1: Так что, калі на Нёман, з миром, і безумовно, з добрим, якби, таким почуттям.
0: І будемо чекати з таких часов.
1: А з вами були Юрка Лящинський.
0: І Владимир Хельманович.
1: До зустрічі на Нёмане.
0: І на інших реках.
2: Рація у подорожжах. Запрашаем наведать цікавые місця у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы і світу.

Здравствуйте, хвалик белорусского радио рация. Ну а литерально про спухадинки я изнов распачну картать сторонки музычного календара, да узгадывать добрых людей музычного света, которые народились в такие же день у самые разные годы. Вядома ж, маю на увазе программу «Кола дён с бородой». И сегодня тут будут Ред Фолли, Фил Харрис, Грета Ингман, Барри Манилов, Крис Спединг, а так само гурты Майк энд Мекеникс, Дэд Кеннедис, Ханой Рокс, Ноу Даупт, да Ногу Свело. Долучайтесь, будет цікаво и музычно разностайно, обяцаю. 14.10 белорусский час, 13.10 час польский, программа «Кола дён с бородой». Запрашаю.

Копенгарда. У 56-м уступіла у шлюб з джазовим гітаристом Юргеном Інгманом, з яким яны утварили дует, який став неузабаве популярным у Скандинавии. После перемоги на конкурсе «Даньск Мелоди Гран-при» у 63-м годе дует представлял Данию на конкурсе песни «Евробачанне», где так само завоевал первое место с песней «Дан».

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестебелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён» с бородой мы протягиваем. 17 червня 1947-го народился Пол Янг, ангельский спевак и перкуссионист, удельник гуртов «Сет Кафе» и «Майк энд де Мекэнікс». Гэтая музычная формация была утворена у 84-м годзе у якасці самастойнага проекта Майка Резенфорда, одного з заснавальнікаў гурта «Genesis». Послухаем, бадай, одну з самых вядомых песень «Майк энд де Мекэнікс» «Over My Shoulder», дзе Пол Янг выступіў як бэк-вакаліст ды асноўны гітарыст.

98.1 FM, 99.2 FM, рация кропка.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой. Мы протягиваем гортать виртуальный музычный календарь сегодня 17 червеня. У такий ж день 1967-го народился Эрик Стефани, американский клавишник, автор песен, удельник гурта No Doubt, старейший брат Гвен Стефани, а так само былый аниматор ситкома «Симпсоны». Але нас, вядома ж, цікавить музыка, тому послухаем No Doubt. Негледзячы на тое, что Эрик Стефани был одним из основальников гурта, працавал ён у шэрагах No Doubt до 95-го года.

0: Белорусская радиорация.
1: Беларусь съезжает, молодь, это абсолютно разумело.
2: С бок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этничной меньшинства.
3: Визит с подарением президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация. Мы

0: Микола Воронин, представник громадской инициативы «Евромайдан Варшава», расповедал нам сподарство про украинское купальское свято у Варшаве. Махчима, на и мы сустранимся. Меня зовут Марина Савицкая, и это была программа «Мы бачим».
1: «Мы бачим» – публицистика для интервью на Радио Рация.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: А зараз закранем питання, якою уздымалось у минулым выпуску новина. Уж ширее про гэта поговорим. Нагадаю, что беларусы закликали керавництво музею битвы под Грунвальдом. Теперь он находится на территории сучасной Польши. Ушановать белорусскую историчную спадщину. Громадский деяч, наместник старшини партии БНФ Юрар Смелешкевич, распачал сбор подписов под зворотом с просьбой усталявать на территории музею поля битвы белорусский историчный штандар. Инициаторы нагадывают, что у войску Великого князства Литовского под Грунвальдом змагались и протки сучасных белорусов, однако у экспозиции музею этой спадщины сегодня практично не представлены. З Мілешкевичем размовляє мой колега Сергій Панович.
1: Як, на вашу думку, чи потрібна така петиція? І для кого вона потрібна? Бо Грунвальдське поле упригожують польський стяг, український і литовський. Чому нам треба змагатися за те, щоб там був білоруський стяг?
2: Ця петиція, вона скерована, перш за все, до білорусів, які зараз знаходяться у Європі, у свободному світі. Ось усталювання цього стяга, це нагадає про те, що з нашим народами сусідніми. Ми шмат годів були разом у вельми важних історичних і драматичних обставинах, що солідарність, що взаємоповага, підтримка, боротьба за свободу, вони завжди приводили нас до перемоги.
1: Глядіть, у кожний год на Грунвальдському полі відбувається реконструкція цієї битви, кожен раз там приїжджають керівники цих країн. Ну, зрозуміло, не завжди Зеленський, може, бо війна йде, ясна справа. Може, було б другий час капітиці, як наш, не веду, хтось из наших демократичных представников так само присутничал на таких мероприятиях.
2: Это поважная думка. Я лечу, что коли польский бок будет отгукнеться на просьбу об усталёўке стяга, то натурально, что поднятё этого стяга повинно отбываться у присутности тех людей, которые являются представниками нашего народа тут, у Польши и в целом. Тому я думаю, что присутность тех знаковых фигур, политиков, лидеров будет вельми запотребована. Я думаю, что от этой идеи не отмовятся и Светлана Тихановская, Павел Латушка. Конечно же, хотелось бы бачить там Олеся Беляцкого, который для нас является вельми важным авторитетом.
1: А попередних таких вот, не ведаю, святах, Грунвальдской битвы, может, ведать историю, чи были кто-нибудь из нашего? Ну, что, я памятаю, что, может быть, Милинкевич был на неким там 6-м годе, чи там 10-м годе. Не памятаете историю, да? Чи были там некие наши представники демократичных сил?
2: Безумовно. У нас была история, когда Александр Милинкевич был удельником вот, реконструкции великой этой Грунвальдской битвы. Тогда официальная делегация, которые были на... Это 2010 год, так или я не помыляюсь. Официальная делегация, которые приехали из Украины, из Литвы, польская урадовая делегация. Я не сапраўды присутничал. Александр Милинкевич присутничал так само. Але на той час узровень представництва, и он не был таким, який бы говорил, что белорусы представлены на узровне с теми державами, яких представляли их лидеры. И это был для меня это памятный момент. Я сподіваюся, что в будущем мы позбегнем таких обставин, и у нас белорусская делегация, белорусы как народ, белорусы как краины в будущем будут представлены на наивысшем уровне. Бо память про Грунвальдскую битву – это память про солидарность наших народов. И это треба подкресленно завжди обозначать.
1: Мы вертаемся до петиции. Кольки треба подписов? 2, 3, 5 тысяч, 20 тысяч. Кольки подписов белорусов треба, кап, но не повплывать на то, как на этом поле з'явилося наш тяг.
2: Коли я запускав эту петицію, у мене не було в голові ніводної лічби. Я думав про те, що це може бути тільки, скільки людей захоче підписатися. Але поступово, коли я побачив, що ну, і росте зараз кількість наших сябров-підписантів, то я просто згадав, що на Грунвальдському полі билося 12 тисяч білорусів. З наших протків, які з білоруських земель походили, це лік, який історично обґрунтований. Я думаю, що ну, не менше, чим... Мне бы хотелось, чтобы зараз подписантов петиции было не меньше, чем тех отважных белорусов, которые рисковали своими жизнями, многие из которых загинули в борьбе за нашу державу, за нашу свободу тогда.
0: Для того, каб зварот быў афіцыйна перададзены на разгляд кіраўніцтву музею, неабходна сабраць не менш за 250 подпісаў. На момант публікацыі ініцыятыву ўжо падтрымалі. Зараз я зірну. Так, 500 я бачу падпісантаў. Так што ўжо можна сказаць, што гэтая петыцыя будзе пададзеная. Пры падпісанні кожны ахвочы можа пакінуць уласны каментар, растлумачыўшы, чаму лічыць вартым ушанавання беларускай спадчыны на Грунвальдскім полі. Ініцыятары спадзяюцца, што гэтыя галасы стануць дадатковым аргументам на карысці з'яўлення беларускага штандара сярод сімвалаў народаў, чые продкі ўдзельнічалі ў сапраўды гістарычнай бітве 1410 году. У Фейсбуку, як я ўжо сказаў, у нашым эфіры чамусьці блякуюць спасылкі на гэты збор. Можна пабачыць яго на розных беларускіх сайтах, але дакладны збор подпісаў адбываецца на платформе e-petitions, або калі цалкам па-ангельску ipetitions.com. Усё апісанне даецца па-беларуску, называецца гэты збор аб усталяванні на Грунвальдскім полі штандарта з бел-чырвона-белым сцягам.
3: Радыё Рацыя.

0: Праз 17 секунд літуральна працягнем тэму сувязі гістарычных падзеяў і актуальных. Мікола Бянько распавядзе пра тое, чаму ў Беларусі забаранілі фільм «Дарога на Курапаты». Каментар рацыі вашай вазе.
1: Каментар рацыі. У Беларуси экстремистским материалом признали документальный фильм «Дорога на Куропаты». Стужка, снятая в 1990-м на державной киностудии «Беларусьфильм», у свой час отримала официальное признание. У 1994-м ее режиссер Михаил Ждановский был отзначен державной премией Республики Беларусь. Проз 30 знейшим годов той самый фильм забронили. «Дорога на Куропаты» – один из наибольш каштовных документальных фильмов про массовые сталинские репрессии у Беларуси. Его головная вартость – не только в архивных кадрах. У стужцы выкрастали успомины еще живых людей, которые памятали механизмы террору и могли про их расповести. Особливо ураживают интервью сопрацовников прокуратуры и былых представников советской системы. Сегодня эти фрагменты гучать амаль як признание. Прокурор открыто разважая про то, чему нельга раскрывать информацию про место расстрелов. Подле его логики, свои камеры прессованных лепш ничего не ведать. Мовляв, люди не вытримают прав. Почнутся тогда манифестации и массовые шести. Прошло 50 годов, каже он. Тому ничего уже не могчимо идентификовать, не треба ускрывать старые раны. Не меньше показальная размова про архивы. На питание, чему они закрытые, прогучал отказ прокурора. Это правильно, бо иначе почнутся спрешки, помста и непотребные расследования. Прокурор нават заявляя, что не верит в объективность журналистов, якія нібыта будут звушать фарбы, конец цитаты. Фактично перед нами готовая формула державной политики памяти, якая дзейнічае и сегодня. У фильме есть и инш важные сведения. Былые супрацовники системы Держбезпеки стверджают, что сами не расстреливали людей, але признают, коли б отримали загад, выконали б его. Бо иначе сами могли б опынуться сирот ахвяров. Это так само вельми важное сведение того, как працует механизм гвалту. Невыпадково центральное место у стужцы займают раскопки у Куропатах. И слово Зенона Пазняка про необходимость вернуть память про забитых. Гушить потребование судового расследования злочинства режиму. Мы бачим шматтысячные митинги на площади Ленина у Менску, бел-червоно-белые стяги и людей, которые потребуют правды. Менавіта тут и находится главная причина сегодняшней забороны. Конфликт постсоветской державы с памятью про Куропаты мае глубокие корани. Менавіта от акции Деды 1988 года почалася публичная деконструкция советской идеологии у Беларуси. Так само треба разуметь, что при формовании тоталитаризму не может існовать паутанов. Тягом до долгого часу навод у официальном дискурсе існував наратив, что супрацовники НКУС и КДБ так само были ахвярами сталинской системы. На сайте КДБ можно было знайсти информацию про керовников ведомства, якія сами были репрессованы. Таким чином створался в образ агульной трагедии, где система знищала не только своих противников, але и власных выканавцев. Але у апошние годы ситуация изменилась. Державная идеология все больше будуется на культе силовых структур и пераемности чекистской традиции. У этой модели супрацовник органов Держбезпеки не может быть ахвярой. И он повинен быть выключно оборонцем державы. Клишнейкага там чекиста репрессовали, значит, по новой логике он был виноватый або здрадник. Именно вита тому фильм «Дорога на Куропаты» стал небеспечным. Стужка показывая репрессии не как абстрактную историчную помылку, а как систему, якая пожирала уластных выканавцев. Фильм примушает задавать пытанні про отказность, правду и память. А гэта суперечить сучасной державной мифологии. Комментар рации.

0: До конца этой годины застается менее за 8 хвилин. Звернемся до темы политвязня. Станом на сегодня, 17 червня, в Беларуси признаны в таком статусе 845 человек. Такую лишь дает правооборонный центр «Весна». Диссидент Бай, иншая правооборонная инициатива, называет колькость 933. И сирот политвязнев 122 женщины, поводле даденных диссидент Бай. Меж тем, еще больше информации про махчимый визит Джона Колла, представника Дональда Трампа, американского президента, у Минск. У социальной сетцы спецпосланник отказал, что не у забаве он приедет у белорусскую столицу. И он написал «сун» одно слово по этой теме. На сторонце УЭКС ему задала такое питание, подпишется из ника Лиса. Это было с 15 червня. Правоборонцы белорусские подкресливают важность таких черговых визитов. Я кажу, Леонид Судоленко известный. Это размова про вызволение, про поляпшение статусу тех, кто уже вышел.
1: Навод, коли человек уже и вышел, и что? Хиба это отменяет то, что он был незаконно позбавлен воли? Я вышел, так, я уже, амаль уже будет его уже не 3 года на воле. Але что? Это позбавляет меня того, что я был незаконно осужден? И то, что меня унесли в список политвязнем? Я прошел тюрьму, я политвязь. Вот про что треба казать.
2: Подрыхтовку до чергового визита Коула, умовно кажучи, подвышать градус этой темы, ну, как, умовно кажучи, у Коула больше попросить, потребовать. Бо таки и подход у Минску зараз стосуется, как мне сдается, как вы бачите это питание?
1: Мне подается, что все то, что было у руках, в кишенях американского боку, они уже зарабили. Дальнейший крок – это снятие европейских санкций и пропуск до портов калийных угноений в Беларуси. Без Европы это немогчимо. Тут уже американский бок не может самостоятельно вырешить это питание. И мы бачили, что и про Украину спробовали домовиться, и про Польшу, и Литву спробовали американцы домовиться. Олег, это покуль затихло. И неведомо, на каком этапе находятся перемовы и насколько там повышенный градус этого, какие умовы выставляются. Потому что ситуация фактически не идет про то, вызволить черговых 100, 150, 200 человек в тени. Идет размова про то, как спынить репрессии. Потому что этот же конвейер может быть без конца. Ситуация же напоминает те двери, которые крутятся. Одного вызволяют, а на его место двух завозят. И снова же, мы же сказали про то, что вызволили свыше 500 человек, а у списке снова же политвязня около 1000. Навод, коли отнять и приплюсовать еще тех, кого мы не ведаем, так все равно же отремливается 1000 человек за кратами невиноватых, политичных вязней. Этих же людей треба выпускать. И режим это докладно ведает, и ведет какую-то гульню, и мы не ведаем. Нам же неведомы умовы, какие обмерковываются. Макчима, як на подвышение ставок гуляя официйный Минск, використовуючи свое такое вот становище, так и макчима, что я американский бок потребує звиш того, що може режим сьогодні собі дозволить без оглядки на Кремль.
2: Ну і так, на повноше нема ніяких інформацій, тільки догадуватися можемо, чому Коул не поїхав так у травні, бо якби що тут ніхто нічого не коментує фактично. Це все ж таки коли свідчить про те, що нема там домовленості, як ви думаєте?
1: Коул дипломатично тільки, комусь він там журналісту Радіо Свободи, мабуть, Ікс відказав у соцсетки, Ікс відказав, що питання спинилися перемови, і він лаконічно відказав, не спинили. Господин американского президента, напевно, больше в такой ситуации, когда его сидят перемоги, больше чекать, напевно, не треба, потому что, ну, это может нашкодить вот им легко и политвязням, вызволение политвязням. Где борьба за каждое життё, за каждого человека?
2: Ну так, Европа ж, напевно, тут нема никаких шансов, что надо улучшиться, бо вы так само сказали, что нібито американцы уже використали все свои ресурсы, только Европа может допомогши, зараз никаких нема, умовно кажучи, информации, по яких можно мерковать, что вось Европа попозила и так само почала отменять санкции супраць Минску.
1: Мы с вами ведаем, что Европа столько разов наступала на эти белорусские грабли, что Европа зараз уже, напевно, не дозволит себе такой роскоши вновь наступить на белорусские грабли.
0: Гэта было меркаванне Леоніда Судаленкі, праваабаронцы. Тым часам у офісе Светланы Ціхановскай пераконваюць, што амерыканскі гуманітарны трэк не закрыты. Падчас мінулых візітаў, напрыклад, у сакавіку на волю выйшлі 250 палітвязняў. Замен ЗША часткова знялі санкцыі. Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навін на гаспадарства, ўжо можам праанансаваць. Вызваленне палітвязняў не павінна суправаджацца арыштам іншых. Заява Анджэя Пачобута ў Еўрапарламент. парламенте. Туск поведомил об вызволении двух белорусов, затриманных у связи с забойством российского мастака Скрипецкого. Маршалок Подляша передал Брюссель позиционные листы об безопасности усходней межи с Беларусью. Про это да иншее дознаемся уже про стрыхвилины.
3: Это радиорация. Первое. Трансграничное радио.

0: Яшчэ одна важная тема у нас на чарзе, гэта здароўе і сітуацыя з медыцынай у Беларусі ў апошнія гады. Яна абвастрылася ізноў з нагоды розных заяваў. У Беларусі сітуацыя вельмі дзіўная, і гэта гаворыць эксперт пра медыцыну, дзе здавалася б, усё павінна працаваць як гадзіннік. Размова ідзе пра здароўе, зрабілі незалежны аналіз стану аховы здароўя Беларусі. Афіцыйныя матэрыялы апісваюць беларускую сістэму аховы здароўя як стабільную, але ці пра гэта сведчаць адкрытыя звесткі. У намесніка прадстаўніцы па нацыянальных па сацыяльных пытаннях аб'яднанага пераходнага кабінету Станіслава Салаўя пра гэта распытаўся Улад Грыняўскі.
1: Отбылся незалежный анализ стану аховы здоровья Беларуси, что показывают открытые даденные. Пытание не было у этой информации, а вот у меня такое пытание. Прокомментуй, калі ласка, калі анализовать стану аховы здоровья Беларуси. Что мы там увогуле побачим? Як мы побачим эту систему?
2: Бачим, то ничего не разумеем. И, на жаль, не разумею именно аховы здоровья. То есть, та практика, якая склалась в Беларуси, калі у нас есть директивная статистика, то есть, умовно кажучи, у шпиталя есть план, кольки они повинны пролечить пациентов и таким отделением, кольки у таким, и коли они не выполняют этот план, они отрывают за это нагоняют на фоне здоровья, тому они будут правдами и неправдами, затримать пациентов в шпитале, шпитализовать ты, кого на вот амаль не потребно то робить, и отрымливаем то, что внимание статистики, бо немогчимо растлумачить по-иншему, чему у Гомеля, меж Гомелем и Брестом 4,5 разы есть разница по сердечным хворобам. Ну, это немогчимо. И это наигорший вариант, бо навод, коли спробуете керовать, и спробуете нечто зробить, какие ресурсы потребные там у Гомелі, якія у Брэсті, колькі пациентов хворуе, а чым увогуле яны хворуюць, калі у тебе нема статистики, то ты сляпы. Тому наш Мінаховы здароўя не ведае нічога, што адбываецца у Беларусі, калі мы кажам пра ад чым хворуюць людзі, які ў іх патрэбы і далі па спісе. І таму грошы, які будзе выдзяляе на здравоохранение нашай краіны, таксама частка будзе просто зарывацца ў зямлю, то в сэнсе, што толку ад іх пациентам не будзе, на жаль. Неяк так.
1: Як увогуле працуе гэта статыстыка і чым яна можа дапамагчы? Дапамагчы арганізаваць працу, ці як сам по собі ось трошки здивлены, коли кажу про то, что ось есть статистика у ахові здоров'я, что это некие планы есть навод, як кольки полечить.
2: Тут треба розуміти, что есть статистика правдива в всьому світі. То есть ти не можеш нічим керувати, ти не можеш ніякі ресурси, коли ти не ведаєш, що відбувається. Тому за сьогодні є статистика. У медицині це вельми-вельми досконало. Така стара практика, коли є особна статистика, чим пацієнти хворіють, кольки операції виконуються, які ускладнення після цих операцій, какие ресурсы потребны и далее по списке. У Беларуси вельми дивная ситуация. Наш Мінаховы здоровья, его основная, на жаль, задача, это створить добрую картинку, просовывать белорусские леки далее по списке. А реальность такова, что нема зворотной связи помеж, умовно кажучи, шпиталем и горздравом, ти облздравом, ти Минздравом. То есть, что там отбывается, никто не ведает. И коли шпиталь отрымливает, он соправду, есть план. То есть, вы повинны пролечить столько-то пациентов. Вы повинны иметь такие-то показники, там, по умовно кажется, относительно там, лапароскопии, открытых операций, те какие-то показники выживаемости при этом инфаркте и далее. И под это, коли это не, немогчимо выполнить, просто приклад. У нас скорочается колькость родов, а у Минску до этого працует та же самая колькость родильных домов. Ну, это ж и дурню понятно, то не могут яны быть заполнены так само, коли у нас было там на 40% тяжарных больше. Ну, это просто немогчимо. Али яны працуют, и яны демонструют, что вот мы лечим, мы ликуем. И это бывает где-то, когда женщина просто придет там с какими-то незначными проблемами до шпиталя, ее положат в шпиталь. Тебе это будет такая, ну, например, у нас там лечится, что на третьи сутки это вельми там и молодцы, мы отпускаем пациента до дома после лапароскопии, там такая хирургичная операция про невеликие разрезы. А у Европы по сутки. И чомусь пациенты это не помирают, добро себя чувствуют, и мы отрываем лишние 3 дня у шпитали. На во что? Таль тоже, это вельми небеспечное место для пациента. Там есть свои микробы, яких лепи николи не дотыкаться. Тому то, что во всем мире робить уже амбулаторно, и там один день у стационары, у нас там 3 дня, 4 дня стационары, там на плановую колоноскопию шпитализуют, и это и тратя час пациента, и это и марнуя финансы, которые выделяются, а потом мы не разумеем, чему у нас не копая гроши, например, на те же орфанное захворывание, те на закупку сучасных там противораковых леков, те там сучасных стентов для кардиологичных пациентов. Из этого это и вытекает, что мы просто гробим кучу грошей, и как выполнить той план, который довел Мінаховы здоровья, который оторванный от реальности. То есть, когда мы поравняем там, японских хирургов с белорусскими, наши хирурги там, на 3 головы выше. Нема никакого складнения, все добро, а чему все до Японии ездят учиться. Чему у нас в остром панкреаты там не помирают, а во всем мире помирают. И как далее плановать? Когда мы там, будем глядеть на статистику по Гомелю и по Бресту, у нас там, 4,5 раза разница между там, заболеваниями сердечными. Так нам надо тратить гроши на что? На кардиологическую допомогу? Или там, на неврологическую допомогу там, при инсультах? Где треба полепшить? Мы не ведаем.
0: Нагадаю, што Станіслав Салавей быў кіраўніком групы актывістаў незалежнага прафсаюзу медыкаў, якія займаліся зборам і аналізам інфармацыі. Супольна над праектам працавалі фонд медычнай салідарнасці Беларусі, медэпраект «Белая хата».

0: Дык вось, падчас інтэрв'ю тэлеканалу «Аль-Арабія» Лукашэнка зрабіў шэраг рэзанансных заяваў адносна Ізраіля. Найбольшую рэакцыю выклікалі ягоныя выказванні пра халакост, а таксама заклік да ўсеагульнага ядзернага раззбраення, якое, паводле яго слоў, павінна закрануць і Ізраіль. У адказ Міністэрства замежных справаў гэтая краіна выступіла з афіцыйнай нотай. Сітуацыю каментуе беларускі дзеяч у Ізраілі Барыс Балте.
1: Нотамі МЗС. У самих тут шмат занадто проблем, и война, и что робить с Ираном, и СБВА, и внутренние проблемы. Мается на вазе, что мы идем до выборов, и как тут, то как будет, потому что шмат кто ставит на эти выборы. Эти выборы будут такие самые вызначальные в истории краины. Вот эта оппозиция моя на увазе. Вот влада так само отбивается там своей агитацией в отказ.
2: Ти может такая риторика Лукашенко поплывать на относину израильтян и белорусской диаспоры Израиля до Беларуси и в стосунках это самое помеж ими?
1: У стосунки зараз самые, конечно, мощные это то, что люди теперь не только два, а теперь уже три маршрута, три раза в тыдень будет летать в Белаве с Тель-Авива в Минск назад. Это, судя по всему, это то, что больше всего не покоит людей. Еще меньше будет белорусских товаров в израильских храмах. Ну, поглядим, что там будет в вынику.
2: Сам у интервью Лукашенко закликал Израиль до ядерного разброения. Сколько реалистичных это потребований за уликом израильской безопасности и ситуация гулом в Иране или Ливане?
1: Ну, снова черговая дичь. Лукашенко же сам себе не может побачить, что он дал слабину в 96-м году, что отдал ядерную зброю. Напевно, за это. В общем, широко кажется, что соправды Беларусь не треба было давать ядерную зброю. Вот питание, что зараз, что просто при владе Лукашенко с ядерной зброей, ну, максимум, не отновить. Это уже после Лукашенко обновить ядерный статус Беларуси. Бо зараз мы это бачим на прикладах, что когда у вас есть ядерная зброя, вы незалежны у сенсе безпеки. Вам мало кто может погрожать так серьезно.
2: Сам из этой шерег огушных заяв Лукашенко, про что каже? Про то, что, может быть, он предбачит худкое закончение войны в Украине, те, наоборот, эскалацию агрессивную, так само с боку России?
1: То, что Россия идет до поразки войны в Украине, я так не стал сказать. Все ж таки, покуль такого не бачится, покуль что с той конфигурацией на фронте, якая есть, что Россия идет до некой поразки. Конечно, он традиционно разыгрывает некалькі максимальных финалов для себе. Короткая такая есть и то, что он намагается, будет зараз перед Западом выполнять роль такой ахвяры, что я не собирался нападать на Украину, в Оголе меня примусили там и так далее. Плюс зараз, конечно, не подгадить Путину в том сенсе, что он заявляет там про то, что популярно у так званых зетковых, які зараз не задоволены Путиным, про то, что мы могли взять Киев, это на самой справе это зрада изнутри, зрада с Россией, плюс у этой зраде мы бачим и то, что Лукашенко сказал про габрейский след, что это израильтяне, что это габреи не дали, плюс так само, что Ватикан не дал, как я сам заявил в этом интервью. Это католический след, то, что популярный сирот вот, такой российской публики, плюс Янич так само любит вельми Лукашенко, якого они лічать таким больш суперменом, чем Путіна, что, конечно, Путіна не задовольняє. І дзеянню, каб намагаться одним стрелом забіць двух сайцов, разлічуючи так само на неку свою будучню, разлічуючи на магчимость застаться при владі в будучім при любым обставинах знешньополітичних.
2: Читаючи з гэтай заяви Лукашенки і про Холокост, і про указання, як далі жити Ізраїлю, то для кого все ж таки Лукашенко гэта все огучує? Для Ізраїля, для Кремля, для Заходу, для США?
1: Ізраїлю наладці, що чергу гэта все ж таки адресовано у бок Росії, бо зараз у Білорусі все зав'язано на Росію. Цікаво те, що ті заяви, які робить зараз Лукашенко, це заяви заходнього мейнстриму, бо антисемітизм зараз у мейнстримі на Заході. Моцні антисемітські пови у Франції, у Великобританії, у Німеччині так само. Максимо, менавіта за гэтага мы не бачым критику у адреса Лукашенко з боку белорусской оппозиции, яка в свою чергу завязана на Захад, завязана на Европу. Поки мы не бачим ніяких слов про то, что яны лічаць, что антиизраильские, антисемитские некие заявы Лукашенко, это неправильно, это абсолютная дичь.
0: Ну, еще немаловажно, кому Лукашенко что говорит. Нагадаю, что его заява на конт Израиля прогучала в интервью телеканалу «Аль-Арабия», где он выступил за ядерное разбройение всех держав, которые володуют або могут володать ядерной зброей. На это и другие выказывания на конт Холокосту Лукашенко уже отреагировало Министерство замежных справ Израиля, и оно назвало его слова неприемлемыми и глубоко тревожными. У МЗС подкреслили, что любые сравнения помеж Холокостом и деяниями Израиля повинны быть рашуче откинуты. Про что мы дознаемся с ближайшего выпуска новинов. Виноватые люди во уладе. Тихановская драговала на атаку автобуса у Бранской в области России, в яким перевозили детей из Беларуси. В Европарламенте черговый раз гучить белорусская тема. Музыка без межа у дискуссии вокруг фестивалю Out Loud. Эти дискуссии знойдут свое адлюстрование так само и тягом нашего эфиру, тягом наступной годины. Заставайтесь на хвалях рации.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година в Беларуси, 17 у Польши.
3: Виноватые люди во уладе. Тихановская про атаку автобуса у Бранской в области. У Европарламенте черговый раз звучит белорусская тема. Музыка без межа у дискуссии вокруг фестивалю Outloud.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Россия агрессор, и менавіта яна несе галоўную адказнасць за кожную смерць и кожное раненне, звязанное с гэтай войной, заявила демократичный лидер Светлана Тихановская, комментуючи атаку беспилотников по автобусе с белорусскими дзяцьмі у Бранской области. Мое сердце с усімі потерпелыми и их родными. Дети и дорослые, якія были с побач з імі, невинные ахвяры, адзначыла политик. Тихановская нагадала, что эту войну начала Россия, и отзначила, что виноваты так само и те представники державы, которые безотказно отправили детей през помежную зону военных деяний. И виноватая белорусская державная пропаганда, которая годами замолчивает правду про войну и соудел у ей режиму Лукашенко, как створить фейковую картину мирного неба и безпеки, заявила Тихановская. 17 червня у Бранской области здарылася атака ударного беспилотника по двухповерховым автобусе дитячо-юнацкой спортивной школы из Речицы. У транспортным сродку, який рухався по маршруте Гомель-Геленджик, знаходилися 44 пасажиры, з их 28 дзяцей. Серед людей, якія дзяцей суправаджалі, была жонка тренера, яна загинула. Следчий комитет Беларуси распачал криминальную справу. Генштаб украинских узброенных сил заявил, что украинский бок не мае дачынення до атаки автобуса. Обвинувачанні у гэтым спікер генштаба Андрей Кавалёў назваў чарговай інфармацыйнай правакацыяй Крамля. И размова про допомогу для белорусской демократичной супольности. У Штрасбуры проходит сессия Европарламента. Белорусские политики проводят свою працу у комитетах и подчас працовных сустрэнч. Анатоль Лябедько сустрэўся со старшиней делегации Европарламенту по сувязях с Беларусью Малгажатой Гасеўскай. Размова ішла про финансование. Есть добрые новины, удакладняет дарадца Светланы Тихановской по парламентским супрацовництве и конституции.
4: Информация попередняя, подкресливаю, депутаты Европейского парламента лоббиют, как финансирование на Беларусь на наступный год не изменшилось. Бо тут ходит, циркулируют разные информации, дотично того, что будет изменшено чуть не наполову. Так вот, Светлана Тихановская, она имеет свою такую миссию не размерковывать гроши, а добиваться, как они были для Беларуси не меньшим в бегучем годе.
3: Сярод ключевых задач проведения в Европейском парламенте конференции высокого уровня по Беларуси, так сама делегация по связи с Беларусью подтримливает проведение межпартийного форума 8+100 у стенах Европарламента. Фестиваль Outloud, які прайшоў у Варшаве, стаў не толькі культурнай падзеяй, але і падставай для дыскусій у беларускім асяроддзі пра межы антываеннай рыторыкі. Беларуская госця мерапрыемства Ірына Раловец станоўча ацаніла фестываль і адзначыла значную прысутнасць беларускай сімболікі сярод гледачоў.
5: Таго беларускіх там было значна больш. І жыве беларус там кричалі разоў 10 больш, усё астатняе разам узята. Таму што великое пытание, как это был российский фестиваль, все белорусские, таким выступали некие там россияне. Так я лечу, что в Украине никто никому не может заборонять, дозволять, за кого-то ворошать, кого любить, куда ходить, что слухать.
3: Организатор белорусских мероприемств у Вильни был и политвязень Илья Мирона у свою чаргу выказал критичную позицию относно даты проведения фестивалю.
6: Я в 23-м году, именно 12 июня, день России, я уезжал из Минска в Вильнюс после военной агрессии относительно Украины. Почему именно в этот день сделали, я, конечно, удивлен. Лучше бы они бы делали бы в какой-либо другой день.
3: Крытыкі фестывалю Outloud адзначаюць, што ў публічнай прасторы вакол фестывалю недастаткова ўвагі надаецца лёсу беларускіх музыкаў, якія зазналі пераслед у Беларусі ў тым ліку ўдзельнікаў гурта «Ніскіс». Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Прогнозы спаўняюцца. Зараз у Беластоку моцны ліўень, я бачу за вакном студыі. А заўтра на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ўначы плюс 8-10, у дзень 22-24 вышэй за нуль.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. День з рацией.
2: Бягучую гадзіну, трэцюю гадзіну нашага інфармацыйна-музычнага эфіру, які падсумоўвае, аналізуе асноўныя падзеі дня, мы прысвецім пераважна тэмам гістарычным, культурніцкім. У нас будзе чарговая гостя праз 4 хвіліны. А пачнем, як і дзве мінулыя гадзіны, з прэм'ернай песні. Гэтым разам Максім Знак, былы палітвязень і адвакат, адзін са стваральнікаў той самай каардынацыі рады яшчэ ў жніўні 20-го году. Не ўсе ведалі, што ён бард. На падляшчы мусілі ведаць, бо ён удзельнічаў нават у бардаўскай восені. Але вось новая ягоная песня «Ходзікі» ўжо пададзеная не ў бардаўскім, а хутчэй такім рокавым гучанні. Так што знаёмцеся.
7: Гэта ж можна рабіць і рабіць.

0: Політхіт з Віталем Циганковим.
1: Лидеры країн Великой Семерки на саммите у французском городе Эвиане заявили о поддержке Украины и намере узмоцнить санкции супроти России, у приватности ее нафтогазового сектору. Мы, лидеры G7, одинные в нашей непохисной поддержке Украины у обороне ее свободы, суверенитету и территориальной целостности. Мы подтверждаем нашу солидарность с украинским населением, которое терпит от атак на его критично важную инфраструктуру и культурную спадщину. Мы высоко оцениваем стойкость Украины и ее успехи на поле боя в последние месяцы и подкресливаем, что на им теперь заявилась новая динамика. Отзначается у опубликованной 17 червня заяве керівників США, Великобритании, Франции, Німеччини, Італії, Японії, Канады. У заяві відзначається, що країни G7 домовилися повелічити поставку сродків супроцьповітряної оборони, додаткових систем і перехопників, а так само сродків великої далекості. Ми так само готові розглядати питання об наданні Україні ліцензій, які дозволять повелічити її військову витворчість, відзначається в документі. Для України виніки саміту Великої Сімерки виглядають доволі позитивно. Лидеры «семерки» подтвердили поддержку Киева, обвестили про намеру взмоснить санкционный тиск на Россию, у тем лику на ее нафтогазовый сектор, а так само протягнуть военную и финансовую допомогу. Особенную увагу надавалась супроцьповетряной обороне, энергетичной безпеці и возможностям поширения вытворчести заходней зброи в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский провел шерох двубоковых встреч, у тем лику погутрил с президентом США Трампом. Важно и то, что на саммите не прогучало никаких прикметов стомленности Заходу от допомоги Украине. Наоборот, країни G7 подкреслили, что протягнуть поддержку и будут шукать новые способы тиску на Москву, как подштурхнуть ее до перемоги и закончения войны. Для Беларуси, якая ніяк не узгадувалась в офіційних виніках саміту, ускосні наступства можуть бути доволі істотними. По-перше, коли санкції супроти Росії будуть поширатися, гэта закране і беларускую економіку, якая моцна інтегрована з російською і залежить від її. Любые проблемы российского экспорта, банковской системы або бюджету непозбежно отбиваются на Беларуси, на тем, сколько допомоги в той или иной форме Москва может представить Минску. До того ж, на фоне возможного мирного погоднения помеж США и Ираном не выключено, что отбудется снижение цены на нафту на международных рынках, что ударит по доходах российского бюджета. По-другое, саммит показал, что головные заходние державы по-ранейшему разглядают войну в Украине как головное питание безпеки в Европе. Серед іншого, это означает, что покуль официальная Беларусь является военным союзником России, нема подстава учекать худкой нормализации относенно помеж Минском и Евразвязом.
0: Политика с Виталем Циганковым.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У середу група білоруських дітей трапила під обстріл у Бранській області Росії.
2: Атакована автобус належить Речицькій дитячій спортивній школі номер 2. Окрім підлітків з цієї школи, у їм були вихованці спортивної школи «Гомель-Шкло».
1: У виніку обстрілу загинула жінка тренера Олексія Гарошки, і вона супроводжала дітей у поїздці. Так само повідомляється про 6 поранених.
2: Російські і білоруські баки стверджають, що атаку здійснив українські дрони і потребують від України тлумачення.
1: У Міноборони України кажуть, що в указаний період українська армія не вживала безпілотні літальні апарати по цілях на території Бранської області.
2: Українські експерти називають інцидент російської провокації. Мовляв, надоючи Лукашенко вибачився перед Зеленським, у Кремлі гета не сподобалося. І провокація з одного боку спроба поставити Лукашенко на місце, з іншого викликати жадання до діяння.
1: Але чому Лукашенко змінив риторику відносно України? Про гета у ефірі Єврорадіо порозважала експертка у міжнародних відносинах Роза Турарбекова. З її погутарив Дмитр Лукашук.
3: Коли меседж Зеленському там в Україні був, то реакцію ми так само отримали і МЗС, і ось представник по та саме Чорногор так само виказалися. Ми так, звісно, послухали, але не повірили ні на хвилину. Тобто, в принципі, на що розлік тоді після всього от
4: ну, на те, щоб послухали, тому що, ну, не отрималася зустріча-то. Зустріча отрималася з Тихановською, а з ним-то не отрималася. І коли у вас не отримлюється зустріча, а вам треба донести свою, ну, не ведаю, і навіть не можу сказати, що це точка зрення, ну, некий свій меседж, да? Ну, ось треба скористатися хоча б ось такими відкритими ресурсами.
3: Так, а коли донести, от, що повинні були зрозуміти, що ми на вас нападати не будемо, вибачайте, ми вже це слово чули напередодні 22-го року, тільки на тракторах і все остатнє, коли меседж про те, що...
4: головне в этом меседже было не это. Головне у этом меседже было то, что мы так, мы згодны, мы бачим, вы моцные, мы слабые. Мы зрозумели, так, 500 целей, пробачьте нас, пробачьте. Только не атакуйте нас. Вот что было головное. Так, мы с вами згодны, вы моцные, мы слабые. Мы у вас там, что он там, мы как на ладони, да. Он все это проговорил. Мы с вами согласны, мы услышали вас. Это мне кажется, что это был главный месседж. Мы вас услышали, мы поняли. Да, мы действительно слабые. Мы не хотим быть вовлеченными в войну. Но тут вот, конечно, и дальше лукавство, понятное дело. А как же Лукашенко без лукавства, да? Без лукавства. Тут же самое главное, это то, чего добивается сейчас украинская сторона, чтобы Лукашенко не просто дальше не вовлекался, а чтобы он сдержал уже и то вовлечение, которое было. Имеется в виду, в первую очередь, работу нефтеперерабатывающих заводов. И явно работа на военно-промышленные комплексы, на оборону и на армию России. Вот это первое. Второе, это, конечно, наличие вот этих ретрансляторов, которые перенаправляют БПЛА, российские БПЛА с территории России на, вглубь Украины, туда, куда они могут долететь, там, например, в Ровенскую, например, да, область. Я думаю, что и украинцы вполне, как бы, с моей точки зрения, прозрачно дают понять, что они хотят получить сейчас от Лукашенко. Не просто не вовлекайся, не мы ждем от тебя там атак, а чтобы ты как бы вообще сокращал свою зависимость от России. Они гораздо более амбициозную, с моей точки зрения, задачу для себя ставят.
3: А это махчимо?
4: Это уже другое
3: пытание. Вы как эксперт по домовах союзной державы.
4: Это уже другое пытание. Так, зараз мы бачим с вами, что, ну, может это будет махчимо, может это вот это предупреждение там какое-то там китайское, да, предупреждение остановит, по крайней мере, дальше вот это углубление дальше вот этой кооперации промышленной, военно, конечно, промышленной кооперации. Вот. Очень, конечно, украинцев интересует ядерное оружие на территории Беларуси, чтобы его не стало больше, либо как-то там были какие-то ограничения. Вот. Ну, в принципе, я разговариваю с моими украинскими коллегами, и вот вижу, как они сформулировали эти интересы. Сейчас, конечно, то, что мы с вами видели со стороны заявлений, да, например, Зеленского и других высших государственных лиц в Украине, там, Мадьяра, например. Вот. Это все, конечно, информационное давление. Но за этим информационным информационным давлением стоит, конечно, уже и неинформационное давление. Я думаю, что... И плюс ко всему, конечно, это подрыхтовка до будущих перемог. Лукашенко не видит себя перемогщиком, как это, посредником, вы уже слышали. Но он видит себя за столом. Все-таки. Он хочет попасть за стол. Он не хочет, чтобы будущее Европы, включая будущее Беларуси, решалось без него. Вот о чем речь. Как он, ну, понимаете, как он это себе видит, возможно или невозможно, пусть эксперты говорят, вот, но то, что он делает вот это политическое заявление, что я бы хотел, видите, со мной американцы разговаривают, кто-то там с Англии там с ним встретился, он так и не сказал, кто. Очень много, конечно, он спекулирует, очень много он придумывает, вот, но вот он свой интерес заявил таким образом, вот. И он сказал, да, он признал, что, да, украинская армия сильнее нашей, мы находимся под ударом, мы понимаем, в уязвимом положении. Извините нас, пожалуйста. Извините нас, пожалуйста. Ну, он все это завуалировано, но, видите, общее впечатление это на всех было одно и то же, да? Что он извинился первый раз, что он признал превосходство, конечно, Украины в военно-политическом смысле, и что он бы хотел прекращения этой войны.
2: В эфире Еврорадио была экспертка в международных отношениях Роза Турарбекова. Она прокомментовала смену риторики Лукашенко относно Украины.
1: Хотя не выключено, что инцидент с обстрелянным белорусским автобусом, у яким ехали дети со спортивной школы Речицы, примусить белорусского керовника знов казать иншие речи про Владимира Зеленского.
2: Але нагадаем, Украина отмовляет свою дотычность до атаки автобуса.
1: Далее у программы «Евразум».
2: Сделка помеж США и Ираном. Кто перемог?
5: Супростояние протягивается.
1: Долар вырос. Як будзе пачувацца беларускі рубель у другой палове года?
6: Такая тэндэнцыя, она можа памяняцца.
2: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. МЛ Витебск доведался суперника у першем раунде квалификации Лиги чемпионов. Белорусский клуб сустрэнется с румынской университетом Краёва. Матчи этой стадии пройдут с 7 по 8 и с 14 по 15 липня 2026 года. Склад румынской команды оценивается больше, чем у 34 миллиона евро. У минулым сезоне клуб выступал у лизи конференции и не прошел у плей-офф только по додатковых показчиках. Арена университета вмещает около 30 тысяч глядачов. И часто заполняется амаль цалком. У выпадку вылету МЛ Витебск протягне еврокубковую кампанию у квалификации Лиги конференции. Хатні матчи команды пройдут у Венгрии. Динамо Минск и Батэ у свою чергу доведаліся суперников у першем раунде квалификации Лиги конференции. Минская Динамо сустрэнется с полночно-македонским Силиксом. Первая гульня, формально хатня для белорусского клуба, отбудется у Болгарии. Батэ сгуляет супроць албанского Эльбасани. Первый матч барысаўчане проведут у гостях. Матчи пройдут 9 и 16 липня. Сборная Паўднёвай Кореи спынила контакты с национальной прессой подчас чемпионату свету. Причиной стал инцидент на открытой тренировке, где журналистов зловили за насмешками над капитаном команды Сон Хэн Мином. Репортеры критиковали футболиста за вызволение от войсковой службы. Такое право он отримал после перемоги сборной Паўднёвай Кореи на азиатских гульнях 2018 года. У знак подтримки капитана гульцы отмовились давать интервью нават после перемоги над Чехией. Корейская футбольная ассоциация выступила с публичным попередженням у адрес журналистов, а решение футболистов подтримала значная частка болельщиков. Мясцовые СМИ уже называют этот конфликт наибуйнейшим у истории относин помеж гульцами и прессой у паўднёвакарэйскім футболе. 38-годовый Лионель Месси повторил рекорд выниковости на чемпионатах света по футболе. У матча супроць сборной Алжира аргентинец оформил хет-трик и довел свою колькость голов на мундиалях до 16. Таким чином Месси сравнялся с немцем Мирославом Клозе, який до этого был одноособно наилепшим бомбардиром у истории чемпионатов света. У списи самых выниковых футболистов турнира так само находятся бразилец Роналду 15 голов, Герт Мюллер и Килиан Мбаппе по 14. Жуст Фонтен 13 и Пеле 12 мячов. Это были новины спорту. Заставайтесь на Еврорадио.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: У сераду подорожели доллар и евро. После торгов на валютно-фондовой бирже доллар каштует 2 рубли 77 копеек, а евро 3 рубли 21 копейку.
2: Згодна макроэканамічнаму прагнозу Еўразійскага банка развіцця, у бліжэйшай будучыні беларускі рубель будзе слабець услед за расійскім.
1: Аднак рэзкага падзення нацыянальнай валюты не чакаецца, бо яе будуць падтрымліваць прыбыткі ад экспарту, продаж валюты насельніцтвам і высокія стаўкі па дэпазітах.
2: Як беларусам ставіцца да росту долара? У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі наша журналістка Марыся Вайтовіч і эканамістка Анастасія Лузгіна.
3: Беларускі рубель пакуль выглядае даволі устойлівым. Ці ёсць паставы чакаць сур'ёзных ваганняў курсу долара да канца года? Наша любімае пытанне.
4: Да, наша любімая безусловная тема. Ну, давайте посмотрим, да, што произошло на по состоянию на сегодняшний день, да, с беларускім рублём. То есть, если мы там посмотрим на динамику его сейчас по отношению к началу года, то к российскому рублю белорусский снизился почти, ну, на больше даже, чем на 2,9%. К доллару при этом белорусский рубль укрепился на 4,5%. По сути, да, и вот такое, ну, такое более медленное, но все-таки тенденцию к укреплению белорусского рубля к доллару на протяжении вот этого полугода она наблюдалась. В прошлом году эта динамика была более резкая, в этом году уже более слабая. Почему, опять-таки, это происходит? Но очень все влияет и зависит от российского, опять-таки, рынка, валютного рынка. Аналогичные тренды наблюдаются и в отношении российского рубля. То есть российский рубль остается устойчивым и крепким, и даже российские аналитики заявляют, что это не очень хорошо для экономики, потому что как высокие ставки плохо для экономики, так слишком крепкий рубль тоже плохо. Вот. И почему так происходит? Ну, потому что высокие цены на нефть. Да? То есть внешняя торговля получила дополнительный импульс в, вот, по сути, последних 3 месяца, да, в отношении российского рынка. Соответственно, больше валютной выручки начала поступать в страну, ну, соответственно, это поддерживает российский рубль, даже несмотря на то, что тот же Министерство финансов России, они увеличили последние там недели покупку валюты на внутреннем рынке, но даже это не сбивает, да, курс российского рубля по отношению к тому же доллару. Но такая тенденция, она может поменяться во второй половине уже 2026 года. Почему? Потому что, ну, во-первых, мы видим, что, как я уже говорила, цены на нефть, они снизились. И если будет все-таки достигнуто, да, какое-то перемирие, там урегулирование, откроется полностью пролив, да, Ормузский, то в этом случае, да, стабилизация на рынке нефти произойдет, и, соответственно, это уже, по сути, само по себе снизит будущий, да, будущий приток иностранной валюты в Россию. Это один момент. Второй момент – это то, что вот сейчас уже наблюдается. Это, безусловно, повреждение инфраструктуры России в результате атак, да, беспилотников. И это вызывает уже проблемы, в том числе и на внутреннем российском рынке, в виде ограничений по продаже бензина. Да, то есть, действительно, заводы работают в неполную мощность, раз даже на внутреннем рынке бензина не хватает. И это же, соответственно, снижает возможности экспорта, да, тех же нефтепродуктов вот уже с России, из России там другие страны. Ну, соответственно, это может развернуть тренд вот такой устойчивости российского рубля в сторону его снижения. Вряд ли это будет какое-то такое активное снижение, скорее всего, нет. То есть это будет такой плавный, опять-таки, плавная динамика, ну и, соответственно, которая скажется и на белорусском рубле в сторону плавного, опять-таки, снижения белорусского рубля к доллару США. В краткосрочном периоде, вот то, что сейчас может в ближайшей, да, вот в перспективе еще немножко тоже изменить ситуацию, это заседание Центрального банка России, на котором будет решаться вопрос об изменении процентных ставок. То есть, если ключевая ставка снизится, ну, соответственно, это тоже такой понижающий фактор для российского рубля, ну, соответственно, белорусского рубля. Вопрос здесь, насколько будет смягчена, да, вот эта денежно-кредитная политика. Но с учетом того, что в России тоже инфляция немножко замедляется, то, скорее всего, то есть это произойдет, но вопрос, на какую величину.
3: Угу. А коли у белорусов есть свободные гроши, что сегодня выглядит больше логичным? Заховывать сбережения у рублях, у валюте, идти увогуле шукать иншие способы инвестования?
4: Угу. Ну, здесь нужно смотреть опять-таки на доходность. То есть какую доходность предлагают те же банки, ну, как наиболее такой надежный вариант инвестирования, если, да, смотреть, то, безусловно, те же валютные вклады, неважно, в долларах, евро, либо в российских рублях, они по-прежнему не очень привлекательны, да, потому что ставки остаются низкими, там, в рамках 1-2%, то есть это действительно немного. А вот что касается тех же белорусских рублей, то там по депозитам, ну, в зависимости, да, от длительности, на которые там готовы, да, положить деньги, то есть там уже ставки, конечно, намного более высокие, да, даже с учетом той инфляции, которая сейчас вот, да, наблюдается в Беларуси. То есть они там колеблются от 6%, но это 6%, если на один месяц, в рамках одного месяца положить деньги, и до где-то 14-14,5%. То есть, безусловно, ну, 14-14,5% — это если там безотзывный вклад на несколько лет, то есть вот в таком... То есть здесь, конечно, риски выше, ну и, соответственно, ну и ставки выше. Поэтому чисто вот если подходить по степени доходности, то, безусловно, рублевые вклады, они сейчас более привлекательны, ну и последние годы они более привлекательны. Что касается в целом, как строить, ну, безусловно, желательно не ложить, да, все сбережения в один инструмент, лучше диверсифицировать, особенно если там ожидается какая-то покупка, поездка, где может понадобиться иностранная валюта, то, безусловно, здесь надо тогда уже формировать часть своих сбережений в иностранной валюте. Mm-hmm. Безусловно, еще помимо депозитов и просто личных каких-то накоплений есть и другие инструменты, но там уже риски больше, да, то есть там это, здесь уже вопрос инвестиционной стратегии, да, на что, на какой риск готов пойти человек, понимая, что, да, процент будет выше, но и риск потерять какую-то часть своих накоплений тоже выше.
1: Гэта программа «Еўразум», размова Марысі Вайтовіч з Анастасіяй Лузгіной. Гаворка ідзе пра стабільнасць беларускага рубля, ці захавае ён гэтую устойлівасць у другой палове года.
3: У мяне пытанне ад нашых слухачоў і гледачоў. Вожык Патрыёт піша: паводле апошніх дадзеных у эканоміцы сапраўды ёсць трэнд на дэдаларызацыю. Ці можна казаць, што гэта бяспечны для насельніцтва трэнд пры бягучых рызыках?
4: Ну, мы не можам гаварыць, там трэнд ёсць трэнд, а, то есть он уже сфарміраваўся і он такой, какой, то есть мы не, это, то есть это совокупность тоже ряда факторов, которые формируют этот тренд. Что здесь можно сказать? Ну, то есть что люди в данном случае могут потерять? Это если, например, резко произойдет ускорение инфляционных процессов. Да, то есть в этом случае это резко должно произойти. Тогда, безусловно, есть риск обесценивания сбережений, если они там находятся в банках на безотзывном депозите. Ну, такие риски гипотетически можно рассматривать, особенно, ну, вот мы видим, они закладываются банками в тех же процентных ставках. То есть, если там на год, то это будет там ближе к инфляции, к уровню инфляции процент дополнительный. А если это на 2-3 года, ну, соответственно, там в полтора раза выше, чем текущая инфляция. Поэтому банки это закладывают. То, что происходит с точки зрения, например, банковской системы, ну, тут есть определенный такой тренд, что если то сейчас очень активно растет доля депозитов, срочных депозитов населения в национальной валюте. Вот я посмотрела, что доля вот таких вот срочных рублевых депозитов с начала года она увеличилась на 15,2%. В то время как, например, даже в 2025 году, который тоже был в этом плане активный год, на 14,5%. То есть вот этот вот тренд, то есть темпы прироста, они возросли не сильно, но возросли. Они и были высокие относительно, но они еще больше усилились. Угу. А вот что касается валютных депозитов срочных, то там обратный. Мы видим такую тенденцию, то есть срочные валютные депозиты населения, они, наоборот, снизились с начала года на 2,2%. Тут вопрос, какая валюта вот нужна на данный момент банкам. Ну, если там больше кредитуется в рублях, ну, соответственно, нормально. Но если, например, там сильно снизится, ну, при этом те же предприятия, они кредитуются в иностранной валюте. То есть им тоже нужна иностранная валюта для там заключения внешних контрактов. И вот если население там будет активно все-таки снимать иностранную валюту, то здесь уже вопрос, насколько вот эта вот подушка, да, вот эта обеспеченность иностранной валюты для банковской системы, она будет сохраняться. Но, скорее всего, если это произойдет и банки будут видеть, что слишком мало иностранной валюты на счетах, допустим, да, то в этом случае они просто будут повышать ставки. Хотя, конечно, в текущих условиях это очень сложно сделать, потому что вот именно почему ставки такие низкие сейчас по иностранной валюте, потому что банки, когда привлекают депозиты и в рублях, и в иностранной валюте, они должны часть этих депозитов положить на счет в Национальном банке фонд обязательных резервов. И вот по валюте этот процент очень высокий. И поэтому, безусловно, банкам это не совсем выгодно делать, и мы видим ту ситуацию, которая формируется. Поэтому общий вывод, ну да, есть тренд на то, что идет снижение, да, именно срочных депозитов населения в иностранной валюте. Это, ну, в какой-то степени может тоже создавать в будущем какие-то вот нервозность на рынке, если понадобится увеличиться, допустим, кредитование в иностранной. С другой стороны, безусловно, белорусская экономика, нельзя сказать, что она очень устойчивая. Мы это видим и по тем же темпам роста, да, и как работает там ряд отраслей Беларуси. И, соответственно, говорить о том, что Беларусь устойчивая, там низкая инфляция, сейчас тоже нельзя. Поэтому риски усиления инфляционных процессов, они все равно существуют. И в этом плане, да, то есть нужно понимать, если человек все-таки кладет депозит, да, на 2-3 года, то нужно понимать, что есть риск того, что инфляция, она может ускориться.
3: Дякую вялікі. Анастасія Лузгіна была сёння у эфіры Еўрарадыё. Са студыі Еўрарадыё працавала Марыся Вайтовіч. Заставайцеся з намі. Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.
5: Радыё «Рацыя».
6: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
7: 20-я гадзіна ў Беларусі, 19-я ў Польшчы.
8: Вызваленне палітвязняў не павінна суправаджацца арыштам іншых. Анджэй Пачобут у Еўрапарламенце. У берасці адзначаць пачатак другой усесветнай вайны. Прызнанне прыйшло пасля смерці. Уладзіслаў Бухан пра забойства мастака Сямёна Скрыпецкага.
7: У студыі з навінамі Валі Лаёўская.
8: Анджэй Пачобут выступіў у Еўрапарламенце. Ён падзякаваў усім, хто змагаўся за ягонае вызваленне і вызваленне іншых палітычных вязняў. Летась у снежні Еўрапарламент узнагародзіў яго прэміяй імя Андрэя Сахарава за свабоду думкі і ўручыў ягонай дачцэ. Колішні палітвязень Анджэй Пачобут пасля 5 гадоў турмы не ў змозе адказаць на пытанне, якое яму часта ставяць, ці гаварыць з Лукашэнкам.
9: С одной стороны, но я есть там на вольности, деньги тем уже проводзено притрактация, а с другой стороны, в тем самом часе, когда нас звольняно, арештовано иных людей. Позем страху на Беларуси он абсолютно себя не зменьшил. Я завше мовил им, что политика повинна быть эффективно. Если диалог будет приносить эффект, то належит проводить диалог. Если диалог не приносит эффектов, ну то по что такой диалог? То я тлумачу свой стосунок, але рецепты на день десейший я не мам.
8: Лауреат премии Андрея Сахарова, журналист Анджей Пачопут с трибуны Европарламенту закликал моцно выказываться у оборону права человека у Беларуси и выказал спадел, что Беларусь у вынику не только географично будет належать до Европы. Улады краіны і кіраўніцтва музейнага комплексу «Берасцейская крэпасць Герой» рыхтуюцца да 22 чэрвеня. Якраз у гэты дзень у «Берасцейскай крэпасці» зноў ажывуць падзеі першых дзён вайны, а пачнуцца мерапрыемствы яшчэ 21 чэрвеня. На тэрыторыі цытадэлі ўвечары можна будзе паглядзець новы расійскі ваенны фільм «Сем вёрстаў да світання». Паказ правядуць на плошчы за монументам «Мужнасць». Берасцейский академический театр драмы под дату адновить спектакль «Берасцейская крепость», над яким працавали 1,5 года. А 22 червеня на Кубринском умацаванні почнется военно-историчная реконструкция обороны цитадели, уделу якої возьмуть каля 1000 человек. У реконструкции задейничают ретротехнику, конный патруль и навод самолет. Дополнить картину пиротехничные эффекты. Одним из самых драматичных моментов, як обяцают улады Берасцейщини, стане имитация выбуху тяжкой авиабомбы «Сатана», поведомляю виртуальные Берасці. Белорусский мастак, акционист Владислав Бухан прокомментовал забойство российского мастака и политического активиста Семёна Скрипецкого, который был застрелен 15 червеня у польской Белой Подляской. На думку Бухана, пакуль няма подстав связывать злачынства с белорусским режимом, хоть творчасть Скрипецкого была выразна политичной и закранала темы авторитаризму у разных краинах.
10: Непосредно, я думаю, что не. Я не бачу никакой выгоды в этом для белорусского режима. Мы ведаем, что обдымки вот этого старейшего брата, я думаю, Лукашенко так само разумеет, что я для его могу скончить вельми дрэнна. Ён хоча выйсці з изоляции, выпустил Пачобута. Для яго гэта, ну, не подстава, каб вось гэта ўсё згубіць.
8: Владислав Бухан адзначае, што пры жыцці Скрипецкі быў добра вядомы перадусім у асяроддзі актывістаў і мастакоў, аднак шырокае прызнанне прыйшло да яго ўжо пасля трагедыі.
10: Як бы гэта не было страшна, але смерць стала яго вялікай экспозіцыяй, позиции, якая, мне подается, зробить его творчество бессмертным. Про его пошли писать, и многие доведались только после забойства. Працы эпохальные, настолько аутентично выражал бы вот этот русский свет.
8: Польская полиция протягивая расследовать забойство, поводля правоохранников злочинца утек с места здарэння, а мотивы злочинства пакуль не названные. Удова мастака Виктория Иваницкая обвестила сбор сродков на организацию пахавання. Больш навінаў на нашым сайте radio.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
5: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
7: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 18 градусаў са знакам плюс, магчымы дажджы ў рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 8 да 10 градусаў цяпла, будзе воблачна без істотных ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 20 да 22 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е. Сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
5: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
7: Вітаю, шановні. Сьогодні 17 червня, середа. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції посередині працівного тижня чергового видатного настрою, як завжди всім жадає Білоруська радіо «Рація». Я Кирило Малаховський в студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться. Легкого до приємного шляху поважання. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Гурт «Мясцовий» уже співає для нас. Гэта верная прикмета того, что тягом ближайшей годины послухаем шмат якостной, приемной да цікавой музыки на вольных хвалях, як завжды. Далее в наших радиоколисах нас чекает Sky, Лейбоня, Крамбамбуля, Хуткі Смоуш, ACDC да іншие выключно зорные виконавцы. Літерально праз 9 хвилин почуем з вами Якуба Сушинського у передачі «Гляньмо ширей». Крышечку пазней от 22.30 поводля білоруського часу почуем «Філітон рації». Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: Фельетон рації.
1: Міністерство економіки пропонує заборонити на дачних участках лазні, сауни, різні забавляльні мероприємства. Бо, оказывается, коли чоловік здає дачний домик разом з альтанкою і лазнею, то це вже не просто дача, а амаль що агроекотуризм. Логіка тут железная. Коли на дачі є лазня, значить це бізнес. Коли є альтанка, подозрона. Коли ще і мангал стоїть, на огул економічна діяльність у особливо буйним помірі. Коли так далі пойде, то хутко здачу квартири з ванною і туалетом так само можна буде признати готельним бізнесом. Бо навошто чоловіку ванне, відавочно ж, каб оказувати оздоровленчі послуги. А туалет – это увогуле элемент инфраструктуры для приема наведвальников. Коли проект указа об удосконалении деятельности садоводчих товариствов, подрихтованы Минэкономики, будет приняты, то на землях, призначенных для коллективного садоводства и дачного будовництва, будет забороненное проведение забавляльных, спортивных и культурно-массовых мероприемств. Тут открывается соправдный простор для фантазии. День народжения на даче – заборонено. Веселье у семейном коле вельми подозрено. Турнир по шашках помеж соседями амаль незаконная спортивная деятельность. Навод шашлык теперь может опынуться под пытанием, бо где шашлык, там компания, где компания, там размовы. А где размовы и смех, там уже чего доброго культурно-массовое мероприемство. Особливо, коли нехто уключить музыку, тут уже и до экстремизму недалеко. Поводле новой логики выходить, что дача потребна выключно для працы. Отпочивать не належить. Отпочинок – это уже агроэкотуризм. А агроэкотуризм потребует дозволов, справоздачности и, самое главное, податков.
0: Белорусская радио рация.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: У потерпелых у Брянской области минно-выбуховые травмы. Одно дитя переоперованное. На меже с Литвой махчимые затримки прес ремонт у бене конях. Беларусы просят усталевать свой штандар на поле Грунвальдской битвы.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Об стане потерпелых от атаки беспилотника у Брянской области у России поведомил министр охраны здоровья Александр Хаджаев. По воде слов министра, 8 человек из их 6 неполнолетних отрымали минно-выбуховые травмы разной ступени тяжкости. И они находятся у нескольких больницах Брянской области. Одно дитя измещенное у отделения анестезиологии реаниматологии. Ему зроблена операция. Мы накировали 3 реанимационные бригады, которые дополнены разными специалистами в складе 11 человек, которые на месте совместно со специалистами Российской Федерации смогут оценить стан наших граждан и принять решение об возможности их транспортировки в Республику Беларусь, сказал Хаджаев. Чиновник поведомил, что тяжко потерпелыми являются 2 детей, им оказывается медицинская допомога. У транспортном сродку, який рухався по маршруте Гомель-Геленджик, знаходилися 44 пасажири, з їх 28 дітей-спортсменів. Серед людей, які супроводжали дітей, була Вікторія Гарушка, яна загинула. Слідчий комітет Білорусі розпочав кримінальну справу. Генштаб українських узброєних сил заявив, що український бок не має дочинення до атаки автобуса. Александр Лукашенко не супрать, коли Злучаные Штаты повплывают на европейские краины, каб ты обновили супрацу с официальным Минском. Как зауважает Александр Класковский, политический аналитик информационного агентства «Позерк», Злучаные Штаты так само фигуровали подчас встречи с министром замежных справ России. У Кремля назирают за ситуацией.
4: У интервью телеканалу «Аль-Арабия» подкреслил, что ведется этот диалог с Трампом. Так что, видать, наспевает новый такой этап в этой так званой великой угоды помеж Минском и Вашингтоном. И, конечно, у Москвы тут так само появляется ревность, так бы мовить, бо у Кремля с Трампом не вельми клеится, а Минск иде наперед, прогрессуя.
3: Лукашенко подманывал и Злучаные Штаты уже не раз, комментуя выказывание на эту тему белорусский политик Павел Латушко.
5: Коли Лукашенко не пойдет на спынение репрессий, коли репрессии будут приводить до черговых посадок и чергового признания политических зневоленных, я думаю, что американцы не будут стоять в боку, а просто вернуть те санкции, которые были сняты ранее. Бо Лукашенко должен разуметь, с ним разговаривают мощные партнеры. Злученные Штаты Америки имеют в своих списках еще 100 предприятий, IT-сектор, банковский сектор. Американцы проводят нестандартную дипломатию.
3: Минск и Вашингтон ведут перемовы за их отказный спецпосланник Дональда Трампа Джон Коул. З'являються інформації про його можливий новий візит у Мінськ. Обмірковуються питання, серед яких відновлення праці посольства Сполучених Штатів у Мінську і можливий візит самого Олександра Лукашенка у Сполучені Штати. У пункті пропуску Бені-Аконі на білорусько-літовській межі обновили ремонт асфальтобетонного покриття. Праці будуть протягуватися до 30 червня цього року. Як повідомили поміжні служби, рух транспортних сродків през пункт пропуску буде ажитчавляться у штатному режимі, однак у сувязі з ремонтом махчими часові ускладнені і повеличення часу чекання при мінанні межі. Керівців і пасажирів просять улічувати цю інформацію при плануванні поїздок поміж Білоруссю і Литвою. Белорусы звернулись до керівництва музею битвы под Грунвальдом у Польши с просьбой усталевать на территории комплексу белорусский исторический бел-червоно-белый штандар. Инициативу распочал громадский деятель, наместник старшини партии БНФ Юрась Мелешкевич.
6: Эта петиция, она скированная прежде всего до белорусов, которые зараз находятся в Европе, в свободном свете. Усталевка этого стяга, это нагадает про то, что с нашими народами, соседями, ними. Мы шмат гадоў былі разам у вельмі важных гістарычных і драматычных абставінах, што салідарнасць, што ўзаемапавага, падтрымка, барацьба за свабоду, яны заўжды прыводзілі нас да перамогі.
3: Да таго, каб зварот быў перададзены на разгляд, неабходна сабраць 500 подпісаў. На момант публікацыі ініцыятыву падтрымалі ўжо 439 чалавек. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 13 да плюс 15 градусаў, магчымы дажджы ў рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ночы чакаецца ад 8 до 10 градусаў цяпла, будзе воблачна без істотных ападкаў. Температура паветра заўтра днём складзе ад 20 до 22 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 17 чэрвеня серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі пасярэдзіне працоўнага тыдню чарговага выдатнага настрою. Усім, як заўжды жадае беларуская радыё Рацыя, я Кірыл Малахоўскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе або дабіраецца да пункту прызначэння лёгкага да прыемнаму шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі на дарогах. Мартін Эс ўжо спявае для нас гэтая верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны шмат якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі паслухаем на вольных хвалях і не толькі. Далей у радыё кулісах нас чакаюць Джей Морс, One Republic, Юрый Нестеренко, Авіас ды іншыя зорныя выканаўцы. Уже літаральна праз 20 хвілін праходзіць перадача «Мы бачым». Заставайцеся з намі, як заўжды, будзе цікава.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён» с бородой мы протягиваем. 17 червня 1947-го народился Пол Янг, ангельский спевак и перкуссионист, удельник гуртов «Сет Кафе» и «Майк энд де Меканикс». Гэтая музычная формация была утворанная у 84-м годзе у якасці самастойнага проекта Майка Резенфорда, одного з заснавальнікаў гурта «Genesis». Послухаем, бадай, одну з самых вядомых песень «Майк энд де Меканикс» «Over My Shoulder», где Пол Янг выступил як бэк-вокаліст ды асноўны гітарыст.

98.1 FM, 99.2 FM, рация кропка.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой. Мы протягиваем гортать виртуальный музычный календар. Сегодня 17 червеня. У такий ж день 1967-го народился Эрик Стефани, американский клавишник, автор песен, удельник гурта No Doubt, старейший брат Гвен Стефани, а так само былый аниматор ситкома «Симпсоны». Але нас, вядома ж, цікавіць музыка, таму послухаем No Doubt. Нягледзячы на тое, что Эрик Стефани был одним из основальников гурта, працавал ён у шэрагах No Doubt до 95-го года.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Радио Рация. Рация.
1: Тут немагчыма тихо, тишей только в космосе. Так меня оглушило,

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация кроп.ком.